0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе?

0: на специальных условиях.
1: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
0: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
1: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Новое. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
2: Новое.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

книжка падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 5 июня, в Красноярске ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 12. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк».
6: Квас уж два десятка лет.
7: Вкуснее благодея нет.
6: Квас благодей. Все так же хорош.
1: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке с 4 по 10 июня.
7: Окей.
6: Подробности на ОКМаркет.ру.
8: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл. 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
11: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
12: Как изменилось все вокруг –

0: 20 лет с вами.
1: Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не

0: льготных условиях.
1: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
2: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
1: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 5 июня в Красноярске ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 12. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Knauf Broadband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Broadband подходит для любой бригады.
4: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
2: Ибекин Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
2: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
9: Слушай,

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

Nigel.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: «Жесток».
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: «Фрешток».
1: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрешток».
1: «Фрешток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Окей, каждый день с выгодой. Нектарины 199,99 за килограмм с 4 по 10 июня.

0: За компанию «Атом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл. 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
2: У торговой сети «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
3: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ха, ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
7: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от Русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 5 июня в Красноярске ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 12. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
6: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
7: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
6: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
7: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
6: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Супер. Супер. Новинки. Топ-радио. Супер. Новая.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Фу, неожиданно.
1: Не, вот... просто вдруг, как я, я-то сразу...
2: Артем сразу родился, 31-летним.
1: Ага. Великий-великий-великий. Называй его великий-великий-великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: Гавенгвен Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, да, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все, все, все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.
5: Реклама. Окей. Каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99. С 4 по 17 июня.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Пора переезжать.
12: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
11: Ключи уже в этом году.
12: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
11: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-2010.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Новое на новом. By India, Хчо и Мод. Шаде.

По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 5 июня, в Красноярске ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 12. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ивановна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел!
2: Не входит!
3: Тогда вообще думать нечего. Жота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый при самый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
2: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООС «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Привет, ребята! Это Калинин, все как всегда на месте. Поздравляю вас с пятницей. Даже вот автоматически губы прошевеливают. Это банальное, но все равно. Мы с вами молодцы, очередную недельку. Кстати, нормально, неделька, все продуктивненько, правда же? Завтра отдохнем вместе с вами, поспим вместе с вами. Не в смысле поспим вместе с вами, но в смысле поспим. Вот, где-то в разных местах, но вместе с вами. Короче... Прекрасный светлый день. Что, надо какие-то новинки, наверное, послушать. Вы проснулись, ни свет, ни заря, не только для того, чтобы на работу добраться там, или детей отвезти куда-нибудь там в садике, в школу. А какие школы? Уж сейчас же нет уже школы. А садик есть сейчас? А, ну есть. Но и для того, чтобы послушать, конечно же, новинки, которые подготавливает наша команда. Команда артистов, команда сотрудников нового радио, штатных и внештатных. Конечно, надо больше летней музыки. Спасибо за это большое. Джонни и Федуку. Лето. Все это весь позитив, который я смог выдавить. В 7 утра по Москве. Погнали потихоньку.

что у артистов летом курс на в основном веселые какие-то, да, ритмические композиции. Руки вверх, поэтому тоже послушаем, они присоединяются к этому веселому летнему движению. Это с нового альбома, я так понимаю.

0: Тоже пилатес. И в четверг пилатес.
1: Но вы все об одном, да, об одном.
2: А в пятницу естес.
1: Все, у тебя мысли все о нем и о нем.
0: Это Сергей Жуков поет по вторникам пилатес.
1: Да.
0: Рыба пилатес. Это новинка была. А это старичелло. Вот в утреннем эфире прямо сейчас уже знакомый вам. Антон Камолов.
1: Ну, кстати, такую шутку ты пропустил. Вот если бы, допустим, ты был бы Ириной Дубцовой, ты бы пел о нем и о нем, но там подразумевался бы не какой-то конкретный человек, а ну, вполне понятное пиво.
0: Певчандрик.
1: Да.
0: Я к нему поднимусь.
1: Да, в небо.
0: Да, это всегда смешно. Ну,
1: да.
0: Конечно бы хотелось бы поспать.
1: Поспать сильно хотелось бы. Я еще вчера, блин, вообще такое, я так вообще расстроился, я так тильтанул, я Кириллу написал, он говорит, ну, а что поделать? Там вообще, там одно на другое навалилось. Вчера, значит, это, присылает Слава мне билеты на Кеймару. А я прям, ну, вы помните, как я хотел. А он, оказывается, уже в эту субботу выступает. Я такой, чего, в эту субботу уже? Он такой, да. Я такой, я же буду в Липецке. Он такой, ну, старичок. Я такой, ну, я не пойду на концерт Кимару. Потом, это еще не все.
2: Это еще не все.
1: Это еще не, это еще не все, я тебе говорю. Потом, значит, в Mobile Legend турнир.
2: Ой.
1: Там как? Там ты типа 3 месяца, каждые выходные играешь отборочный турнир, чтобы потом в конце сезона ты там уже сможешь собрать команду и бороться там уже, типа, быть, ну, чемпионом там, грубо говоря, Восточной Европы. Матч завтра в 7. А я в этот момент буду ехать в поезде на станцию грязи Воронежские.
2: Запомнил.
1: Да. Я еще спрашиваю Кирилла, говорю, там будет связь какая-то в поезде? Он говорит, старичок. А я вспомнил, куда, ну, как, какое направление, не самое популярное. Я помню просто, когда я из Ульяновска ехал 16 часов, из них связь была минут 30. Ну, и то, пока мы стояли на станции.
2: Ну, здесь больше гораздо, минут
1: больше
2: 40-45 тебе.
1: Да. Я вот эти вот все удары судьбы принимаю на себя жестко, просто жесточайше. И тут... Ну, отбиваясь от этих ударов, понимаю, что ну вот так вот как-то наложилось. И тут мне приходит смс-ка. Ваша поездка уже завтра. Приглашаем вас в бизнес-зал Казанского вокзала без дополнительной платы, только по вашему билету. Я такой, вы добить меня решили еще.
0: Между прочим, я недавно только узнал об этом. Дорогие друзья, есть такая возможность ходить в бизнес-зал ЖД вокзала, если у вас билеты в бизнес.
1: Какие-то там кардинальные отличия от обычного зала.
0: От обычного зала где?
1: На вокзале.
0: Да, там еда. Там, да? Между прочим, и салатец. И салатички, и там макароны, там котлетки, там мяско, там бифстроганчик.
1: А дома нельзя поесть?
0: Дома? Да можно.
1: Можно.
0: Можно. Ну и там можно, если, допустим, не успел.
1: Но ты пойдешь сегодня туда?
0: Я, если окажется, что я приеду пораньше на вокзал, то пойду с удовольствием, посижу там.
1: Ну, вот. Мне это не грозит, ну, окажется, да, что я пораньше приеду на вокзал. Это только если мне на вокзале спать надо будет. Вот это есть вероятность, что,
0: слушай,
1: я могу
0: когда ты начинаешь куда-то ездить, работать, там всегда что-то совпадает одно на другое.
1: Да?
0: Накладывается, это нормально.
1: На кладбище?
0: Нет. Нет, нет. Про так, что не переживай. Ну, может, как-то добазариться с Кеймара, чтобы он как-то еще раз выступил, может быть.
1: Но или, это, или же перенес. Это же не Джейсон Дерула, который вот...
0: Это почему-то слово, да?
1: Джейсон Дерула почему-то решил второй раз выступить. Кимару я не думаю. А он же вот это вот...
0: Ну и что, Сули Делонж послушаешь где-нибудь в плеере. Зато повидаешь Черноземье.
1: Где-нибудь на перегонной станции, да, между там...
0: Мичуринск.
1: Да.
0: Да здорово же, ребят, вот... Завтра путешествие человека. Нет, он про Кимару. Ну что Кимару? Он сегодня есть, завтра нет.
1: Путешествие в Липецк.
0: Там же, да ну блин,
1: чего?
0: Там вот люди мне пишут, ну что там, райтраун, экскурсию может организовать, там спрашивают, фотографии там хотят с тобой сделать, а ты, я манал в рот Липецк. Ну,
1: я тоже... вообще такого не говорил, я просто
0: по
1: сказал,
0: сути,
1: что я на концерт Кимару.
0: Ты уже неделю трынди, что ты вообще не хотел туда ехать и не хочешь.
1: Я хотел на концерт Кимару.
0: Объясните ему, его любят и ждут во всех городах, он людям в рожу говорит, да пошли вы нафиг, я вообще не хочу, хочу сидеть дома, блин.
1: Ты переврал все, я так не говорил.
0: Так и есть, ты все время подтруниваешь над городами, над моей рожей. родины, в частности. Народ, скажите ему жестко.
1: Я вообще такого не говорил.
0: Там вообще, там взял, меня спрашивали, блин, а можно мои дети сфотографируются с Артемом? Мне пишут люди. Тебя любят и обожают в городах. Напишите ему, пусть его сердце растопится. А Кеймару этот... Ну, он крутой, согласен.
1: Но...
0: Я тоже расстроился немножко.
1: Ну, конечно. Взял, вот вообще, вот как вот с ним работать?
0: Ну, а что, я нет, говорю, вот скажите, я, не так.
1: Как с ним работать? Я говорю, блин, жалко, я расстроился, что не пойду на концерт Кемара, вот в Липецк еду в этот день. Кирилл в этот момент слышит, да я манал Липецк вообще.
0: Да, да блин.
1: Я вообще такого не говорил даже.
0: Ну, а как ты говорил?
1: Я сказал, что я похотел на концерт Кемара, но буду в Липецк в этот
0: значит,
1: момент.
0: А что значит, когда тебе говорят, я в этот момент, блин, буду на грязи Воронежский ехать? Это что значит? Что, я очень хочу повидать Черноземье? Вы это такое слышите?
1: Это значит, что совпадает. Совпало так.
0: А, просто совпало,
1: да?
0: Да. Артем, приезжай к нам в Люберцы. Фигюберцы.
1: Вот. А там будет Кемара выступать?
0: Я не думаю. Ой, блин. Так, короче, здесь ремикс на «Широка река». Мне понравился. Тоже новинка.

0: конечно, крутой ремикс. Вот тут это... написали, говорил, Кирилл прав, подтверждаем. Нет, ну вы, конечно, я понимаю, вы пенсы любите выдавать желаемое за действительно. У вас и мороженое вкуснее было, и люди были добрее, и... Так что нормально. Да нет, я, конечно, рад, что я еду.
1: О, тут, видите, оказывается, рад.
0: Да нет, ну, типа, я не трепещу, конечно, не верещу от одной мысли.
1: Не Сент-Тропе, естественно.
0: Ну, нет, да в целом я от любых поездок куда-либо не верещу. Но в целом, конечно, почему нет? Но забавно, что тебе пишут, можно ли сфоткаться с Артемом, потому что, ну, они правильно знают. Я вот злая собака вот эта за забором. У меня два варианта. Я либо не отвечу на сообщение просто... Ну, потому что я его не увижу, я физически его не увижу, я не мониторю все это. А во-вторых, конечно, ну, они, видимо, думают, что я скажу, Артем, можно ребенок сфоткать с собой? Нет! Вы так меня представляете?
1: Если, например, Кендрик Ламар, тогда да.
0: Да. Вы так, да, представляете?
1: Ваш ребенок Кендрик Ламар? Нет. Всего нет. Доброго.
0: Если его зовут Кендрик, да, тогда можете.
1: И желательно фамилия ваша, чтобы была Ламар.
0: Да. Написали, Артем, с горлом все хуже, сходи к врачу. Да нет, на самом деле, во-первых, я у врача уже был, во-вторых, горло сильно меньше болит, и сейчас просто утро, и оно еще, ну, не прогрелось, так скажем. Ну и вот, собственно говоря, а так...
1: Так давай прогреем, что ты...
0: Так это...
1: Там есть, если что.
0: Это вообще с кайфом. Вчера закончили тоже вот снимать проект, в котором я участвовал. Я даже вообще доволен. Я думал, будет как-то типа кринжовенько, странно, а в целом было вообще очень здорово, поэтому мне понравилось.
1: Всем интересно теперь, когда же это все будет? Это
0: я думаю,
1: осенью?
0: Это ближе к осени, да, это ближе к осени будет. Это будет ВК-видео и на канале Music Box.
1: Ну все, Артем на телек пробрался.
0: Конечно, можно посмотреть. Ну, я так понял, там...
1: Мы, конечно, в ВК-видео в основном будем смотреть.
0: Ну, да. Ну, посмотрите на теле. Я так понял, с каналом Music Box попроще договориться в плане заклеивания каких-то брендов, чем с Первым каналом, потому что на Первом канале мне там уже хотели заклеить, типа, вообще, типа, ну, бороду. У вас борода похожа на бороду... Да, на бороду в клипе рекламы Prada. А тут, как бы, довольно...
1: Да, на мюзикбоксе такие. А для вас надо заклеивать что-то? Что заклеивать? Ну, бренды. Да. Какие бренды?
0: Какие?
1: Что такое бренды?
0: Кто-то заклеивает.
1: А где заклеивают? На других каналах. Есть другие каналы?
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-2010. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори.

0: Кто это пел, Артем, как ты думаешь?
1: Я думаю, что это Сергей Лазарев, «Самообман».
0: Да, ну, 3 минуты назад, а сейчас?
1: Крис Кельми.
0: Крис Кельми, да, это песня «Ночное рандеву», да, да, только что была. Нет, это, конечно же, Маша и Андро.
1: А, я узнал, да, конечно. Я прикалывался. Так, хочется, пользуясь случаем, передать огромный респект Вове Солодкову. Вот так вот просто решил я начать. Познакомился я вчера с Вовой Солодковым вживую. Крутейший чел просто. Я не знаю, что там они там какие-то... Что-то

0: Как-то вот по поводу этого ремикса там про бабульку, что-то там какие-то у них там суды были или еще что-то. Вчера Вова Солодков абсолютно про это сам нормально и смешно шутил, и про эти ремиксы, и про свой рост, в том числе, в целом про себя смешно шутил. То есть ты как бы шутишь над ним... очень аккуратно, потому что ты не знаешь, не знаешь, где эти границы. А он сам их раздвигает. Ты типа как-то про него пошутил так, а он еще про себя жестче пошутил, и ты понял тогда, ага, можно еще прощупать. Ну, не Вову Солодкову, а границы в общении с Вовой Солодковым. Короче, было вообще, мое общение с Вовой Солодковым, вот я вот ставлю лайк. Я его даже позвал к нам, он говорит, с радостью приду, если прям вот как-то вот, ну... более
1: а про прикол нельзя пока
0: будет
1: рассказывать с этой, с футболкой?
0: Можно, я это выложил у себя.
1: А, выложил, да?
0: Да. Короче, вот это знаменитое видео, где Вова Солодков... и...
1: Значит, рассказывают. Да, там такая ситуация. Стоит там девушка там, или женщина, неважно, в кадре. Почему-то в футболке, на которой нарисован крупно, напечатан Гоша Куценко.
0: Да, и там написано «Я люблю Гошу».
1: «Я люблю Гошу», да. И типа Вова Солодков, исполнитель песни про бабульку, стоит рядом с этой женщиной, и его лицо оказывается рядом с лицом Гоши Куценко. И человек,
0: на
1: который
0: футболке, да.
1: Да, фотографирует, говорит, Гоша, Вова, если я тебя сфотографирую, окажется, что ты...
0: Нет, там было Вова, если я приближу, будет, у тебя будет фото с Гошей.
1: Фото с Гошей, и Солодков такой... начинает ржать, но да, это как будто бы неестественно, очень сильно начинает ржать, и мы с этого тоже рофлили. И Артем вчера не поленился.
0: Я снимал шоу, я говорю ребят, надо где-то такую футболку найти. Они говорят, все сделаем. Я ее надеваю, спрятал под рубашку, мы там общаемся, Вова Солодков там был с группой «Вирус». Я подхожу, говорю, Вова, у меня для тебя кое-что есть. Начинаю раздевать, ну, снимать рубашку, говорю, странно, что Вова еще не убегает. Типа, потому что, когда ко мне так подошел мужик в Строгино, типа, и он вот так вот раскрыл, а там были не часы, ну, типа, а Вова не знал прямо, он даже не догадывался, я снимаю, и он начинает абсолютно так же, как ты сейчас показал, но искренне прям ржать, и из зала выкрикивает, чувак говорит, если я вот приближу, у тебя будет фото с Гошей. Ну и, короче, это прям смешно было. Но еще вот прикольно мне, что понравилось, после съемок подошла женщина, говорит, футболка топ. Я в какой-то момент хотела выкрикнуть эту фразу, на видосе я же ее тогда выкрикивала.
1: Прикол.
0: Так что,
1: вот короче, видите, у молодого человека какая самая ирония раз-то. Вы подключайтесь, дорогие наши, да, звезды шоу-бизнеса.
0: Вова Солодков, респект. Так что я вот, если он доедет до нас, это будет крутой эфир, я уверен прям. Mm-hmm. Потому что у чувака самая ирония прямо.
1: Как хорошо
0: имеется
1: поржать над собой, а то бывало.
0: Может, конечно, после шоу он загнался там где-то и...
1: В нашей практике с Артемом бывало, придет гость, который славится какими-то своими поступками, там понаделает делов в инфопространстве, а потом приходит и говорит, про это мы не говорим. Вот так вот нам директоры артистов присылают стоп-листы, мы про это не говорим, и говорим непонятно о чем. Так вы сами на опережение сработаете, сами над собой
0: сами
1: пошутите.
0: Сами, конечно, про это.
1: Че, слабо? А вот Вове не слабо, несмотря на юный возраст.
0: Вообще-то ему лет 15 уже вроде.
1: Ну, 15 это... 20 это юность еще, я считаю.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Суперсекрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
5: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучий? Пучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Да все без... нормально.
10: Что?
9: Эшпы.
10: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
12: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
12: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
12: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
12: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
12: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
13: Клянусь, я понятия не имею, в какой момент я на Муз-ТВ где-то в чарте
14: музыкальная
13: говорил «музыкальная скоростя». Что это такое?
14: А хахашка разбирает изнутри.
13: А
14: почему ты не попросишь перезаписать просто?
13: Да я не знаю, звукачи работают днем, а я утром ухожу и забываю все время.
14: Написать, сказать, ребят, давайте хотя бы прошлое вернем. А что в прошлом было? Там прикольное было какое-то уже...
13: Что-то вместе забыл. Наслаждаемся вместе.
14: Не, ну в прошлом какие-то типа фразы были, ну не музыкальные скоростя.
13: Какие скоростя?
14: Я хочу, кто у нас пересмотрел все выпуски эти шоу «Новое радио Чарт»? Можете найти этот, когда Кирилл говорит «хахашка распирает изнутри» и «музыкальные скоростя»? Я хочу просто в лицо этому человеку посмотреть, когда он это произносит.
13: Бывает, ну раз что-нибудь не то там перехватишь на Казанском там и распирает изнутри.
14: Да-да-да.
13: Ну не так часто. Он
14: просто хахашка распирает. Мне просто интересно, мы иногда обсуждаем, что вот на телевидении как-то более консервативно относятся к произношению определенных фраз, и иногда некоторые даже не фразеологизмы какие-то, а какие-то просто вольные интерпретации некоторых слов просят заменить на нормальные. Типа там ну, какие-нибудь училка на учительнице, ну, там, типа, или еще что-то. А хахашка распирает изнутри, они прям пропустили. Они такие, вот, ну можете же, ну можете.
13: Оп, а вот это юмор,
14: да,
13: это оставляем.
14: Вот, это прикол. И потом Кирилл такой говорит, ну, училка, ты больной, что какая учительница? И потом он такой, музыкальные скоростя, они, ну вот. Вот
13: другое дело. Так, было решено послушать Вову Солодкова, о котором говорилось ранее.
14: Вова Солодков

0: и Райтраум.
1: Я, кстати, тут наблюдение одно интересное. Вот ПОВ абсолютно любого провинциального города. Мы, к набережной, к улице Ленина подключилось еще одно кое-что. Я это не где-то увидел, я к этому наблюдению пришел сам, поэтому можете поаплодировать мне после этого. Но мы вот часто шутим, когда кто-нибудь дозванивается откуда-то. Ну, куда у вас можно сходить? Ну, у нас набережная красивая. А куда? Ну, можно по улице Ленина погулять. Памятник Ленину есть. Еще, Кирилл, какой вот, как ты думаешь, обязательно памятник есть?
2: Памятник.
1: Памятник есть. Я не говорю, что, наверное, прям абсолютно в любом провинциальном городе, но в большинстве. И этот памятник ты можешь когда приехал, увидеть.
2: Ну, во всех городах есть памятники, понятно, там мемориалы. Естественно.
1: Нет, ты прям приехал, далеко прям ходить не надо.
2: Прям приехал в город и сразу.
1: Ну,
2: да?
1: По сути.
2: Не знаю, что.
1: Причем там. Это не важно даже, приехал ты на поезде или на самолете.
2: Памятник.
1: Ну, если в этом городе есть, конечно, аэропорт, то там 100% есть и этот памятник.
2: Кроме Ленина, не знаю.
1: Ну смотри, сдаешься.
2: Памятник Леши Свику, я не знаю.
1: Нет. На каждом вокзале обязательно есть вот этот вот паровоз. Памятник вот этому паровозу, и он черный такой там стоит один вот с этим прицепом для угля. Обязательно.
2: Ну да.
1: И если в городе есть аэропорт, на выезде из аэропорта обязательно стоит вот какой-то старый самолет вот этот вот, такой вот стоит.
2: Да.
1: Как правило, в 90% случаев. Это, видимо, памятник типа транспорту, на котором ты, видимо, должен переехать в Москву навсегда. Но реально, я даже... Что на меня навело это? Станция грязи Воронежский. Да. Я набрал. Там
2: погуглил, куда едешь. Чтобы...
1: Ну, надо
2: все
1: же было
2: риски
1: знать.
2: Оценить.
1: Там стоит этот черный паровоз. Я такой, в смысле, так он же и в Перми стоит. И в Череповце стоит. И в Калуге я был тоже стоит.
2: Да еще Нагана пел. Братухи, подогони на днюху черный паровоз.
1: Да.
2: Черный паровоз. Абсолютно верно. А вот против самолета, у нас самолет стоит в городе. Прямо
1: в городе.
2: Чуть не в центре, да, на площади.
1: На выезде с аэропорта не стоит там
2: нет,
1: такой старенький
2: какой-нибудь. Нет, у нас сразу в городе большой, прибольшой такой памятник летчикам, авиаторам там стоит.
1: Ну, это памятник военному самолету. Тут гражданский какой-нибудь. Типа, видимо, списанный самолет какой-нибудь. Тоже, как правило, стоит на выезде. А в Липецке есть аэропорт?
2: Да.
1: А что ты не на самолете туда летаешь?
2: Да там такая ситуация, старик. Потом расскажу.
1: Понял.
2: Ладно, уходим на паузу. Вы далеко не уходите.
1: А сколько реально лететь, вот если от Москвы до Липецка на самолете? Минут 40.
2: Да, 40 минут где-то.
1: Да.
2: И до Домодедово ехать 2,5 часа.
1: Класс.
2: Это еще одна причина, почему лучше на поезде.
1: Там пораньше надо еще приехать в аэропорт. Ну, то есть вся дорога займет часов 8.
2: Ну, да.
1: Нормально.
2: Так, что тут мне Олег скинул?
0: Наслаждаемся вместе.
2: Это я буду ставить перед каждой песней
1: вот
2: Сережа
1: пишут,
2: Лазарева.
1: Саратов и паровоз, а самолет есть. Пишет
2: да?
1: Другой. Павел пишет, в Перми ничего этого нет, все в других местах. Вот, Павел, что ты рассказываешь? Я все детство лазил по этому паровозу. Может быть, просто ты не видел? Он там не в очевидном месте стоит, там надо чуть подальше пройти. И он там, ну, по крайней мере, был там 100%. И, по-моему, самолет там тоже на выезде с аэропорта тоже стоял. Может быть, когда новый аэропорт построили тоже, и самолет этот убрали. Но он был тоже, я тоже помню.
0: Наслаждаемся вместе.
1: Музыкальные скоростя.
0: Калинин и Райтраум на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 5 июня в Красноярске ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 12. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
4: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтран на базе, новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. Решил, короче, обновить комплектующие компьютера, я уже вроде рассказывал, и как и с планшетом, как и вообще в целом со всем, что у меня происходит, ты вначале планируешь одно, потом соглашаешься на какой-то компромисс получше, а потом у тебя уже корзина на 150 тысяч рублей. И я подумал, насколько вот, конечно, приставки игровые делаются для людей, потому что ты купил приставку, и все. И потом покупаешь только игры. Там уже за тебя решили, какой там процессор в ней стоит, какие там, какая видеопамять, вся эта оперативка. Тебе не надо постоянно там в настройках копаться, в настройках игры копаться с графикой, чтобы там она как-то более-менее шла. Там уже все настроено, вся графика выставлена, ты купил и играешь. Ну, тут...
3: А, да, давай. Ну, купил приставку, и ничего больше не нужно докупать, это только если ты не училка русского.
4: Так, значит... Ну, если ты училка русского, то купил приставку, там потом на корень нужны деньги. Угу. Вот.
2: Ну хорошо, потом... хотя бы на окончание не надо.
3: На окончание оно всегда со мной, так сказать.
4: Ну там суффикс потом надо.
2: Не, ну можно как допы, конечно, окончание тоже взять. Но в основном окончание нулевое.
3: Так, и что с компьютером-то?
2: Ну и вот, а тут ты, когда компьютер обновляешь, ты буквально там на пару лет как-то в... от этой темы отошел, и все, тебе опять заново надо все это учить, понимать. Я хотел просто какую-то, ну, типа, плюс-минус среднюю видюху, а в итоге я там назаказывал. Я реально, все у меня обновляется. Я в итоге оставил только процессор и материнскую плату. Ну, мать, конечно, старая, но еще побегает вполне.
3: Ну, я своей тоже так говорю. Мам, привет.
2: Не, подожди, ну, а правда, со стороны...
3: Но процессор. Потому что если я поменяю еще материнскую плату на современную, мне нужно будет менять еще и процессор, потому что там новые разъемы, ну, сокеты так называемые,
2: новый форм-фактор вставления этого процессора в материнскую плату.
4: А какой сокет там?
2: А, ну, у меня М4, потому что я...
4: Нет.
2: Сокет с апельсином, потому что я...
4: Нет.
2: Сокет с апельсином, да, и с яблоком. Любимый, моя семья.
3: Так подожди, но почему бы вот действительно не сделать компьютер просто для того, чтобы заполнять там экселевские таблицы, ноутбук, и купить за полтинник PlayStation, да и все, один раз. И там все игры идут.
2: Так и можно, но...
3: Ну, реально, PlayStation полтинник дорого, как будто бы. Ну, а это один раз купил,
2: и все. Ну, в любом случае, нет, у тебя же компьютер, ты так или иначе, мне вот там постримить или что-то там смонтировать, тебе так или иначе надо это. Ну, короче, там вот так получилось, что типа процессор, если ты будешь менять на более новый, то тебе надо и менять материнскую плату, потому что новый процессор с другим разъемом. Потом под это тебе все еще надо будет менять и всю оперативную память, потому что там тоже новая форма и новый разъем. То есть, типа, тебе вот ты вот хочешь что-то одно поменять, а по факту тебе надо менять все. В итоге я решил оставить материнскую плату, процессор и оперативку, те, которые у меня были, просто там чуть памяти докинуть. А остальное поменял все вообще.
4: Материнская плата, прикольно, конечно. Вообще.
2: Я даже колонки купил себе, студийные мониторы.
4: Ничего себе.
2: Чтобы у меня...
3: Женелек
2: было. Не, там другие какие-то. Не такие прям совсем профессиональные студийные, но тоже пойдет. Ну и короче, вот я и как-то это. Но из приятного, конечно, я приеду из Липецка в воскресенье утром, и я буду все это собирать. Я купил там, у меня белые провода, я буду все вот это, водяное охлаждение с большим экраном, буду все вот это, кабель-менеджмент. Короче, вот я прям кайфану. Собирать вот такие штуки мне нравится. Но я говорю, я... утонул вчера во всей этой информации новой, которая там, эти тайминги по оперативке, короче,
3: это... Вот материнская плата, понятно, что такое. А отцовская плата, это что?
2: Алименты.
3: Молодец!

0: быстренько думали, что в Москве все вообще там идеально, безопасно. Вот проскочила новость буквально на днях в столице. Ограбили квадроберов.
1: Ужас.
0: Да, причем не ценные вещи какие-то
1: украли
0: забрали.
1: Лапы и хвост.
0: Да, там ужасная ситуация. Достали холодное оружие какие-то недоброжелатели. И угрожая им, потребовали отдать им костюмы. В битцевском, в пойме реки Битцы.
1: У меня в детстве так адидасовскую куртку тоже отжали.
0: Вот, это что, это такие отголоски прошлого. Заставили отдать перчаточки, кошачьи лапки, масочки. Я не знаю, не дай бог.
1: А верблюжьи лапки оставили?
0: Ну, это, наверное, я не знаю. Вот, и, видимо, и хвостики тоже потребовали отдать. Причем вопрос... Почему 37 тысяч рублей материальный ущерб? Неужели лапки и масочка?
1: Мне кажется, моральный еще какой-то дополнительный.
0: Написано материальный ущерб. Да? 37 косарей. Как, во-первых, дорого нынче быть квадробером просто. И во-вторых, опасно получается.
2: Да, это 600 рублей стоит максимум.
0: Но еще второй вопрос. Как люди, которые на улицах пытаются кого-то ограбить, еще на что-то надеются, при том, что в Москве, да и уже в других многих городах, камера на камере просто. Бывают случаи, когда камера, и ее снимает камера, которая встроена в эту камеру.
1: Да, да,
0: что вы хотите сделать? Зачем вы это делаете?
1: Но при этом все равно попадается, знаешь, какое-нибудь, типа, вот мы не могли найти там это. То есть даже при том, что абсолютный паноптикум, типа, тебя видно со всех сторон, все равно какие-то иногда случаи проскакивают, что никто ничего не видел. Знаешь, вот это вот пишут иногда «свидетели аварии», там отпишитесь. В смысле «свидетели аварии», там камеры везде стоят. Типа, как вы... Ну, иногда, знаешь, почему-то камера какая-то, может, не работала или где-то там мертвая зона. То есть все равно почему-то бывает. Вот тут написали ответ ИИ. Фраза «хахашка распирает изнутри» прозвучала в эфире утреннего шоу «1 плюс 1» с Кириллом Калининым и Рай Трауном, а не в рамках отдельного музыкального чарта. Я бы запомнил это, если бы это прозвучало. Но я недавно понял, что, в общем, ИИ можно переубедить. Я провел такой эксперимент с Алисой. Я говорю: «Алиса, откуда мем «это тебе обойдется в копеечку»?» Она говорит: «Это не мем, это устоявшееся выражение, которое означает, что типа надо будет там что-то дорого обойдется». Я говорю: «Нет, подумай, пожалуйста, еще, это мем». А она мне начинает говорить: «Это не мем, это, ну вот это, второй раз это прогоняет». Я говорю: «Алиса, вообще-то это видео с Пашей Техником, где он выбирает бассейн». Она говорит: «Да, вы правы, это видео было с Пашей Техником, где он выбирает бассейн». Я говорю: «Вообще-то, честно говоря, это был не бассейн, а аквариум». Она говорит: «Да, вы правы, это видео было с Пашей Техником, где он выбирает аквариум и говорит, это тебе обойдется в копеечку». Я говорю: «Вообще-то это не он сказал, а мужик, который ему». Она говорит: «Да, вы правы, это видео обойдется в копеечку», где говорит мужик. И потом, после всего вот этого, я ей говорю: «Алиса, откуда мем «это тебе обойдется в копеечку»?» И она говорит: «Это фраза из видео с Пашей Техником». То есть она запомнила, понял?
0: Да нет, она просто хотела, ты достал робота, понимаешь?
1: Да?
0: Ты единственный в мире человек, который достал робота, и она просто хотела, чтобы ты отвалил уже. Чтобы она позанималась там своими делами, алисиями, у себя внутри колонки. Там окна помыла, я не знаю.
1: А какие лисьи дела? Колобка есть?
0: Да... Да.
1: Какие еще у лисы могут быть дела?
0: У лисы, ну...
1: Ну, какие-то усы, может быть, только стричь. И колобка есть.
0: Да,
1: предательство. И... Так, у нас сегодня пятница, рубрика «Пятничные анекдоты» после песни.

0: ты так резко все. Ну ладно. Так, это так, один, да, плюс один.
1: И один плюс один. У нас пятница. Сегодня пятница. И, соответственно, в эфире рубрика «Пятничные анекдоты». Анекдоты, которые я собирал вчера, где-то около часа потратил на это. Поэтому оцените, пожалуйста, старания. Давай. По шкале от одного до одного, так, где один это отвратительный анекдот, а один это лучшее, что вы слышали. Начнем опять с маленьких и пойдем...
2: «Пятничные анекдоты» новым радио «Байрайтран». Поехали.
1: Объявление. Пропал мальчик, 6 лет. Особые приметы. Мальчик, 6 лет, пропал. Такой классический, в стиле Фоменко.
2: Хорошо.
1: Идем дальше. Муж приходит домой с уткой под мышкой. Там жена сидит. Ну, а он с уткой, с этой подмышкой пришел. Он говорит, ну вот с этой свиньей я и сплю. Жена говорит, ну это же не свинья, а утка. Он говорит, а я и не тебе говорю.
2: Опа! Вот такая межличностная.
1: Такой, да. Едет мужик по деревне, развозит навоз. Что там за ужасная музыка?
2: Да какая-то
1: музыка?
2: Я потом прикольную подложку пытался найти.
1: Едет мужик по деревне, развозит навоз, гружает в одном из дворов. Хозяйка восхищается, оценивает, говорит, какой хороший у тебя, однако, навоз. А мужик говорит, говно не возим.
2: Карапулечки вот такие, да, пятничные.
1: Последний коротенький анекдот. Доктор, я постоянно чувствую себя собакой. Но это странно, а с какого момента это началось? С самого детства, когда я был щеночком. Я такой добрый, добрый. Добрый анекдот просто. Все, идем, переходим к анекдотам подлиннее. Время 11 вечера, мужа нет дома, жена на кухне дожидается уже со скалкой. Звонок, дверь, жена открывает, стоит мужик, ну, муж ее. В одной руке букет алых роз, другой тортик. На лице улыбка, он говорит, добрый вечер, дорогая, это тебе. Ой, дорогой, а что сегодня праздник какой, годовщина свадьбы? Да нет, так просто, пойдем в спальню, а? Постой, поужинай хоть. Не-не, пойдем. Ну, хоть чай с тортиком попьешь. Нет, пошли скорее. Она говорит, эх, видишь ли, сегодня нельзя. Он говорит, да вы что, сговорились все, что ли?
3: Креатив.

0: супружеская ложа, муж с женой. Жена говорит: дорогой, а давай мы будем играть в ролевые игры. Муж говорит: давай. Жена говорит: давай, ты таксист, а я молодая симпатичная девушка, которая доехала, но вот нет денег, чтобы рассчитаться за проезд. Муж говорит: давай. Ну и жена такая: дяденька таксист, у меня нет денег расплатиться за проезд, отпустите меня, пожалуйста. Муж такой: иди.
1: Ладно.
0: Ладно, да.
1: Что еще?
0: Утром на работу приходит начальник. Спрашивает охранника: все спокойно было? Охранник в ужасе: да вы что? В полночь в цехе включился свет. Заработали все станки. И так до рассвета работали, что там происходило. Начальник улыбается: успокойся, это наш токарь Петрович. Он говорит: так он же умер как год назад. Да, но ему еще 2 года до пенсии.
1: Вот такая история.
0: И еще два у меня. Два анекдота. Как-то раз ученики сидели с удочками на берегу и ловили рыбу. Подошел учитель. Говорит: не клюет? Они говорят: не клюет. Он говорит: и не будет. У рыб же нет клюва. Ну, это такой добренький перед анекдотом, который мне понравился больше всего из всей подборки сегодняшней. Вот такой вот. На улице к мужчине, у которого вместо головы гигантский персик,
2: так,
0: подходит другой мужчина и спрашивает: а как так получилось, что у вас вместо головы гигантский персик просто? Он говорит: вообще это довольно смешная история. Джин, значит, говорит, исполню 3 моих любых желания. Ну, сначала я пожелал богатства, и ко мне сразу же подошел парень с кейсом, набитыми деньгами. Появились сразу счета в банках, миллионы и прочее. Потом я пожелал, чтобы невероятно красивая женщина любила меня без ума. Тут же ко мне подошла красавица, сказала, что безумно любит, вообще скоро свадьба. А потом я пожелал себе вместо головы гигантский персик.
1: Ну что, вам решать, да, уважаемые слушатели, какой, да, из анекдотов был смешнее всего?
0: Какой смешнее? Смотрите, есть про мужа, который пришел ночью, потом про навоз, про собаку, про таксиста, про персик, про 2 года до пенсии, потом анекдот был про пал мальчик, свинья и про клюв у рыб. Какой вам больше понравился? Напишите в чате у нас, пожалуйста.
3: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама. Пора переезжать.
1: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
0: Ключи уже в этом году.
1: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
0: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 1 плюс 1, это новое радио, Райт Раун и Калинин, 5 июня, пятница, и сегодня у нас эндокринолог в гостях, вот судя по нашей табличке с гостями, вот не артист, который приносит песни, а профессионал.
1: Судя по тому, что у меня горло болит неделю, позвали, решили, и я не ходил к врачу, они такие, ладно, давай тебе позовем эндокринолога, пощупаю твою эту, как его.
0: Ой, а когда я вел вот без тебя, помню, был случай, я вел без тебя эфиры в Питере, было время золотое, с местным коллегой, с Мишей, и там у меня...
1: Его Дима зовут.
0: Ой, Дима, прости.
1: Вроде.
0: Спасибо, что ты помнишь.
1: Ну, я точно не помню, вроде бы Дима.
0: Дима Казанцев. Вот, и у меня отвалился голос там, прям сильно все, все плохо, и мне позвали начальство фониатора, прям настоящего, профессионального.
1: И что он сделал?
0: На эфир. И там пришла девушка, ну, молодая относительно, она там мне провела какие-то процедуры, там что-то вливала в горло, прям вот за эфиром там, пока музыка играла. И я вот в присущей, наверное, легкой нам манере все говорю, спасибо большое, и прям типа, 10 секунд до эфира, я говорю, давайте сейчас в эфир выйдем.
1: Да.
0: Вот. Как она разозлилась. Вообще там так чуть ли не конфликт был. Она говорит, вообще-то о таких вещах надо предупреждать.
1: Реально?
0: Ну да, но то, что для нас белый день, типа, ой, сядь к микрофону, ничего страшного.
1: Да.
0: А человек вообще не привык к этому. Я как вот на таком на голубом глазу говорю, давайте сейчас поболтаем.
1: Ага.
0: Она говорит, ни в коем случае.

0: короче, я не буду этого
1: прям
0: делать.
1: Прям разозлилась?
0: Прям, да. И она начала там агрессировать, ну, не то, что агрессировать, эмоционировать, и говорит, это, ну, надо заранее было сказать.
1: Хорошо, что ты ее не до процедуры позвал.
0: Да, хорошо, что она не хирург там со скальпелем, да. Она бы мне вонзила бы его в бочелу. Да, и она, естественно, отказалась, и мы там прям такой был сыр-бор за эфир. Мне, да? Что, давайте, говорит, что такого? Она прям, нет, наотрез. Ну, видишь, что... Одному хорошо, то другому дискомфорт.
1: Вот и мне так же, у меня один раз так было, я на работу не вышел, мне звонят в 8 утра, начальство говорят, ты где? Я говорю, так предупреждать надо-то, что в эфир выходим.
0: Я-то откуда знал,
1: это для вас, это как белый день, я откуда знал, что надо на работу приходить
0: каждый день? Я думал, разок провел эфир, все, пошел там ждать зарплату.
1: Еще вы даже не предупредили
0: вообще. Вы бы сказали, что это каждый день, я бы уж подумал 500 раз.
1: Конечно, мне вот каждый день просыпаться в 6 утра, какая мотивация вообще? Поэтому нет.
0: Ну, тоже, к начальству вопросов вообще уйма. Угу. Вот это, во-первых, утренний подъем придумали в 7 утра, зачем ты эфир, вообще... вместо того, чтобы в 3 часа дня
1: какая-то,
0: делать удобно.
1: Какая-то, честно говоря, самая дурацкая вселенская договоренность, да, которой все следуют почему-то. Типа, рабочий день должен начинаться рано утром, а почему не попозже? Ну, типа, никому же неудобно это.
0: Нет, это вон, видишь, пишут, что это у Эви.
1: Что у Эви?
0: Ну, не у нас будет, у нас сегодня гостей не будет.
1: А, да?
0: Да. Неудобно, в таблице смотришь гости, а там, оказывается, приписка, что это типа вечером.
1: Блин, лучше бы нам эндокринолога позвали. Хотя, с другой стороны, женщинам эндокринолог, наверное, полезнее. У них же постоянно там щитовидка, вот эти гормоны постоянно вырабатываются. Так что они, наверное, сегодня поболтают там по душам.
0: Ну... Честно говоря, вот не знаю, как тебе, Артем, но мне очень хочется почаще видеть гостей-профессионалов. Вот,
1: ну, ты можешь на меня смотреть просто.
0: Ну нет, это понятно, ты каждый день.
1: Но вот у нас вчера был вполне профессиональный майот. У меня, кстати, абсолютно хорошее впечатление о нем.
0: Да, хороший парень.
1: Вообще классный.
0: Легкий,
1: да.
0: Без этого самого, без напряга, без лишнего багажа, который иногда с собой приносит гости.
1: А он из багажа принес нам песню Розенбаума, историю про рыбалку.
0: Любовь к лесоповалу.
1: Вообще, ну ты это
0: вот. Нет.
1: Он запомнил, Кирилл.
0: Нет, он сказал, что...
1: Да, он правда сказал.
0: Кстати, слушал и любит Розенбаума и лесоповал.
1: Они даже Розенбаума пели.
0: Да, мы
1: вообще.
0: А, так же мы и в эфире делали.
1: Да.
0: Блин, а давайте в конце часа лесоповал послушаем. А вы как, народ, напишите.
1: Я думал, ты сейчас скажешь, давайте позовем.
0: Давайте на лесоповал поедем.
1: Поедем,
0: все.
1: Да.
0: Не в конце часа.
1: Да, у меня...
0: Завтра.
1: Да, сказал прямо, как мой дед тоже. Mm-hmm. Они тоже на лесоповал ездили все. Ну, там на 6 лет.
0: Было время.
1: Да.
0: А зачем?
1: Ну, там целину поднимали, осваивали.
0: По приколу лес повалить.
1: Ну, кстати говоря, вот понятное дело, что вот эти все истории, ну, хорошего там, наверное, и... Ну, я не знаю, как правильно подвести. Ну, понятное дело, что методы были жесткие, но, тем не менее, сколько городов и сколько вообще, да, в целом даже дороги, которые построились вот туда, что раньше называлось «Глубь России», создано же руками людей, которых отправляли туда за что-либо.
0: Руками и десятками, наверное, сотнями тысяч людей, которые оставили там свою жизнь, да, строя Байкало-Амурскую магистраль.
1: Это правда, но и многие города как раз из этих же, ну, я не знаю, можно ли это называть поселениями, выросли в итоге в большие, крупные города. То есть раньше это просто было какой-то поселок там ссыльных, которые там жили и со своими семьями. И вот так вот это разрасталось, и потом это большой там какой-то сибирский город уже. Так что, понятное дело, методы были суровые, но тем не менее...
0: Ну как суровые? Там одни уходили, других подвозили на вагонах просто,
1: да,
0: и они снова там работали.
1: Да.
0: В минус 50.
1: Это да, но тем не менее...
0: Раз, когда отключат воду,
1: результат...
0: вспомните, как люди работали в минус 50.
1: Тяжело, тяжело какие-то, ну вот я говорю, но тем не менее, тяжело, конечно, в этом какие-то плюсы искать, и, конечно, как бы в моральном плане никаких плюсов-то и не было, но тем не менее, те города и те дороги мы и сейчас пользуемся, то есть это все наследие тех времен, как бы это странно ни звучало. Нифига себе, мы задушнили под конец.
0: Давай теперь поставим песню группы «Винтаж».
1: Мы только что просто шутили про лесоповал, а потом в какой-то момент
0: съехали,
1: начали...
0: Съехали с эндокринолога, съехали на Байкало-Амурскую магистраль.
1: Да.
0: Ну ладно, скоро вернемся.
2: Калинин и Райтраум на новом радио.
3: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Да все без... нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
13: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети и на сайте HVL.ru. 12+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее Яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Новое радио. Новое на новом.
7: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: И давай, Артем, по одному эпитету о том, какая классная эта песня. Давай, замечательно.
1: Я бы сказал, что это винтаж, конечно.
0: Винтаж, да, винтаж, это малохитовый трек просто. Ну, супер. Ну, когда слушаешь, думаешь, ну, как же здорово, что мы живем в одно время все вместе.
1: Так. Андрей Малахитовый трек.
0: Это, то есть, Андрей Малахов переделал в смешном стиле?
1: Да, автор жжет. Я помню, как это, первые попытки перевести интернет на телевидение. Вначале был, конечно, автор жжет с Андреем Малаховым. Это была специальная, типа, на 1 апреля они выпускали спешл, где приглашали ведущего, там, Рому Жолоди или еще кого-то, и они смотрели мемы.
0: Популярный среди молодежи блогер Макс плюс 100-500.
1: Да.
0: Ну, было лет 10 назад, было время, когда интернет дружил с телевидением и наоборот, телевизор.
1: Мне кажется, это даже чуть побольше было назад, потому что я помню, что там в гостях у них были вот эти Павлик, вот этот, который «Валера, настало твое время». Вот такие туда ребята ходили.
0: Сейчас я схожу за Валерой.
1: Да, Валера. Потом там Рома Желудь ведущий был, и они такие: «Видео, которое набрало за год целых 200 тысяч просмотров». И все такие: «Вау, сколько, 200 тысяч».
0: И сейчас герой нашумевшего видео Денчик слазит у нас в гостях сегодня.
1: И сейчас такие: 200 тысяч, это что, популярное видео, по-вашему? И потом еще были вот эти попытки на канале «Перец», когда выпускали «Плюс 100-500», отдельное там было. Макс плюс 100-500 там обозревал. А потом, конечно, чуть это все равно начало отпочковываться. Но в какой-то момент поняли, что, видимо, интернет и телевизор, они как-то, ну, не смешать это даже при желании. Оно все равно отдельно существует.
0: Да, все мы смотрим на интернет-персонажей в телеке, как баран на новые ворота. И вообще, типа, кто это? Верните нам этого самого Геннадия Петровича Малахова нормального.
1: Да.
0: К которому мы привыкли. Вот это все интернет, вот. А нам и не нужен ваш интернет.
1: Не нужен интернет. Зачем нам интернет?
0: Так, ну мы, получается, сегодня на лайт-режиме.
1: Да,
0: без гостей.
1: Сегодня пятница, конец рабочей недели, тяжелой рабочей недели, и сейчас еще и на выходных придется потрудиться. У меня невозможная какая-то задача выспаться за воскресенье заодно. Это вообще реально?
0: Да.
1: За один день выспаться. Чего? Но ничего,
0: зато
1: нормально.
0: Зато есть результат, понимаешь?
1: Зато в августе отпуск есть, вот что я тебе скажу. Я целый месяц хрен выйду из дома вообще. Реально, я даже не собираюсь. Ну вот опять, как-нибудь только вот выкинуть мусор, а то, когда он уже подванивать начинает, вот тогда вот выйду. Еще вчера дали воду, наконец-то.
0: Ой,
1: горячую.
0: Поздравляю тебя.
1: Вообще.
0: Оранжевая, как надо?
1: А я не знаю, я пропустил этот момент, я же на работе был, поэтому...
0: Пришел, а за тебя уже слили ее, да?
1: Да, но, конечно, сильно необычно, типа ты рот полоскаешь теплой водой после того, как зубы почистил. Вау. Для меня, конечно, это было шок. Но интересные ощущения, конечно. Спасибо, что дали теплую воду в целом, когда на улице обратно 30 градусов стало. А вот когда 10 градусов было, была холодная вода, ну нормально.
0: Ладно, тихо, не наезжай, они сейчас услышат, отключат обратно.
1: Да?
0: Ах так, они скажут, и обратно.
1: И выключат вот эти пылесосы, которые запустили, которые пух всасывают. Слышал это, да?
0: Пухососы. Да, это яичко, скорее всего.
1: Да, думаешь?
0: К сожалению. Хотя в Москве все возможно. Но видели вчера видосы, по всем интернет-пабликам ходили, маленькие роботы-пухососы.
1: Ну я вам скажу, какое-то реально в Москве аномальное количество пуха этого. Ну, то есть я не аллергик, но даже я ходил, чихал, потому что невозможно вдохнуть, не вдохнув при этом пуха. Вот у вас, наверное, возникает желание такое, типа, как в детстве, туда спичку какую-то, ну, что мы осуждаем, конечно, так ни в коем случае нельзя делать, и пух этот смешно загорится. В этот раз столько много пуха, что смешно загорится весь двор, мне кажется, поэтому не надо делать этого.
0: А есть же, слушай, у людей аллергия вот на
1: тополиный
0: пух.
1: Конечно, ты чего, они
0: я
1: там с ума
0: вчера
1: сходят.
0: Видел концентрацию пуха в Москве, я думаю, бедные вот люди аллергики. Это ты же чё? Просто из дома выходить запрещено.
1: На пух сильная аллергия, они, там они с ума сходят.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун.
2: А не хочешь просто уже, может, на
3: рекламу? Да нет, я просто, я нечаянно поставил. Тут у нас чехарда с этими всеми подложками.
2: Чехарда из-за того, что пух там такой,
3: да,
2: конечно.
3: Да, да, будь здоров, кстати. Да. Чехарда опять кучепнул, ага. Да что ж такое. Я просто тут что-то нажал, и все, вот на самом деле надо на музыку уходить. Ага. Я так и не понял, мы ставим «Я куплю тебе дом» или «Саповал» или нет? Вот напишите в соцсетях, если напишите, что пошел я нафиг со своими старческими песнями, я реально прислушаюсь и не буду ставить. Поставлю вам какую-нибудь классную песню группы...
2: Атаван.
3: Атаван. Взял долг.
2: Да.
3: В долг деньги. Будь добренек, Атаван.
2: Да. Лесотаван поставь.
3: Лесотаван. Или нет? Напишите, нужно, не нужно. Как там? Рыба, не рыба. Надо, купила. Не надо, иди отсюда.
2: Сыр, фиги, рыба, селедка. Надо селедку? Нет, иди нафиг.
3: Да, был такой. Все, на паузу уходим. Все, пока.
4: Наорал.
2: Да, пока.
0: Калинин и Райтраун на новом радио.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 5 июня в Красноярске ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 12. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Реклама.
6: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
11: И обязательно у Зоты на Предмостной.
10: У Зоты?
11: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
10: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
11: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.

0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Так, ну все, стоило чуть-чуть прикрикнуть, спросить, поставить вопрос ребром. Че мы ставим? Красивую музыку.
1: Ребров.
0: Медляк, да, на стихи легендарного советского поэта-песенника Михаила Танича. И вы говорите, да, ставим. Поэтому в данный момент звучит на новом радио песня в исполнении группы «Лесоповал». Поехали.
2: Это шмон, это шмон.
3: Господи, я думал, ты шутишь.
0: А, ой, подожди, я не ту поставил. Сейчас, секундочку. Секундочку, я другую песню имел в виду. Вот эту, да, конечно, «Я куплю тебе дом». Перепутал. Итак, дамы приглашают кавалеров. Все такое, «Белый тань».
2: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

0: Если вы не знаете, то я напомню, что Михаил Танич, автор текстов огромного количества песен советских, писал не только вот такие: «Я куплю тебе дом», там, вот «Шмон», всякие там, что-то, «Лагерн», «Первая ходка» и так далее. Вот такие вот там тексты. Но и такие знаменитые песни детские, как «Дважды два четыре», а не «Пять», а не «Шесть». Это что там известно в целом мире. Потом «Что мне снег, что мне зной, когда мои друзья со мной». И так далее, и так далее. Вообще полный раздрай в голове у человека был. Но в том он и гениален. Как Артем Селиванов, ну, который может вам и спеть, и Трофима, и рэп зачитать, и что-нибудь еще, и он свое искусство продемонстрирует прямо сейчас. Встречайте! Рантраум! Поехали!
1: В Красноярске час дня. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Ну вот, написали у меня на свадьбе эту песню свекор пел. Вот это, конечно, мой страшный сон абсолютно. Оказаться в таких местах, где ты, ну, видимо, не столь отдаленных и можно, да, и можно назвать
3: сплошь и рядом, потому
2: места.
3: Что это народная музыка, народная
2: сплошь
3: песня.
2: И рядом места не столь отдаленные.
3: И это тоже, да. Почему да. говорят, не зарекайся? Потому что все рядом, ближе, чем кажется.
2: Да, буквально на метро доехал, да и сел. Так что всегда при желании... Вот.
3: При нежелании. Да, при я в детстве помню, мы с дедушкой, с бабушкой ездили. Например, у нас это не на дачу назывался, на сад. И
2: да,
3: там
2: сад
3: вот
2: было,
3: у нас
2: да.
3: садовое товарищество. И рядом зона, например. Прям рядом. Вот. И там все время что-нибудь, там что-нибудь я сижу, там маленький играю, там где-нибудь свои машинки там на огороде.
2: А у вас в туалете прячется преступник
3: да.
2: беглый.
3: С преступником играю.
2: Да.
3: Вот, и там такой все время звук звучал, слышался такой типа у-у-у. Это, как мы потом объяснили, это типа то ли ворота открываются, когда. Вот, и все прошло детство, и нормально. И страшновато было, да, что беглый зэк там тебя заберет. Но никто не забрал.
2: Не было. Может, забрал, просто тебе не сказали.
3: Может быть.
2: Да.
3: Может быть, это и не батя мой был.
2: Ну, я говорю, откуда любовь иначе к такой музыке?
3: А я думаю, что батя бритый все время?
2: Конечно,
3: и почему у него звезда наколота?
2: Какие-то, ну, какой-то номер на груди.
3: Какой-то Сталин зачем-то.
2: Да.
3: И говорит, папка, а кто это у тебя тут на груди наколот? Это батя мой. Ему я должен.
2: Да, так. Я ничего не понял, но ладно.
3: Ну, накалывали в профиль Иосифа Виссарионовича.
2: Да?
3: И особенно зэки, да.
2: Типа что, стрелять, значит, нельзя
3: ну,
2: сюда.
3: Ну да, вот и на сердце накалывали, да.
2: Да, они как будто что только не накалывали.
3: Ну.
2: Там абсолютно разброс просто, начиная от... просто да. значка Буби, может, заканчивая там...
3: Может, не надо, да, поехали чего? Дальше.
2: Реально.
3: А то сейчас еще наступим на чужую территорию нечаянно. Кто-нибудь встретит нас после работы и посадит на
2: да?
3: пику.
2: Ну, а чего? Ну, кстати говоря, мы вот читали новость, что сейчас время такое, что рекордно низкое количество сидевших конкретно в данный момент людей в тюрьме. То есть, если там еще в десятые какие-то года 1 000 000 человек, то сейчас там в тюрьмах 200-300 тысяч сидит. Так что, как минимум на 700 тысяч людей меньше ты... Ну, огорчил сейчас, не хочется говорить.
3: Итак, 5 июня. Да. Пытаюсь поменять вектор беседы.
2: А я тут уже просто...
3: Вы слушаете новое радио.
2: Новое
3: и
2: радио.
3: Артем.
2: Да я тут щелкал песни, которые можно поставить. И вот этот Кимаро предательский мне опять на глаза попадается.
3: Это Кимаро виноват. Чего
2: да
3: он там
2: виноват?
3: Свои концерты ставит на выходные дни?
2: Я просто вот, я не это, как его... Не подумал вперед, потому что про концерты я узнал еще зимой. Но с другой стороны, если бы я отказался от работы, на которую я согласился в итоге, на которую мы поедем, я с большим удовольствием, конечно, поеду работать с Кириллом, вести мероприятие в Липецкой области. Если бы я отказался от мероприятия и пошел на концерт Кимаро, то, ну, там как бы можно было бы на эти деньги и на концерт Кани в Стамбул летать.
3: А знаешь, как было бы, Артем, если бы ты тогда отказался, то Кимаро бы не приехал. Я эту всю кухню знаю. Это, я тебе говорю, это все одновременно выпадает постоянно.
2: Ну, кстати, да, опять бы за день до концерта... Да нет, Кимаро, он не такой, он это, знаешь, он бы согласился. Это все-таки, конечно, не TI и не там Рэй Шреммурд, которые 8 раз отменяли
3: подряд. Ну и понятно,
2: концерт.
3: Почему летом Кимаро. Потому что летом всегда много Кимаров. Да.
2: Ну... Что-то ты закимарил, я думаю.
3: Я бы сейчас покимарил, да, да. немножко, но нет.
2: Ладно. Прости, Кимаро, брат, я очень хотел, реально, я мечтал даже.

0: значит, общался опять с группой «Вирус» на одном проекте, в котором я участвовал. Ребята к нам недавно тоже приходили. Абсолютно крутейшие типы, с самоиронией и в целом с хорошими песнями. И они же на какое-то время пропали надолго. И я тут узнал вообще историю, о которой я, честно говоря, не знал. Вот что значит, надо внимательно читать бумаги, которые ты подписываешь. Ты знаешь, да, эту историю?
1: Нет. Странно, если бы ты узнал историю, которую ты знал. А ты ее не знал как
0: я
1: раз, и поэтому
0: знал.
1: Узнал, да.
0: И вот это вот как раз история о том, что надо подписывать сильно читать сильно бумаги, которые ты подписываешь, потому что я так понял, Юра имел неосторожность подписать бумаги, которые он не прочитал, и таким образом он передал права на все песни группы «Вирус», «Ты меня не ищи»,
1: на где же
0: вот
1: ручки?
0: На где же ручки, за 110 тысяч рублей он продал права на все песни, потому что он подписал бумагу.
1: Юра просто увидел 110 косарей, нифига. Но
0: он подписал бумагу, которую он не дочитал до конца, а та сторона, видимо, они только рады были, что он не дочитал. Они как-то думали, ну, типа, все ок. И я так понимаю, там много лет суды какие-то длились, там, что не, значит, так недобросовестно. И вот, я так понял, сейчас они вернули обратно права на свои песни, и вот опять выступают. Ты прикинь просто, ты, типа, такой подписываешь, и
1: ну, а как вот у них
0: потом
1: все
0: тебе
1: вот
0: говорят, чувак,
1: в шоу-бизнесе все происходит. Лошара. Куча таких историй, да, когда борьба за права. Вот представь,
0: ну, да.
1: Вот ты, допустим, написал текст песни «Где я есть», вот, который мы выпустили.
0: Да, а потом
1: там
0: ты у меня отжал,
1: и потом я просто
0: права
1: по приколу, пока ты жрешь йогурт, я такой, старик, подпиши там это самое. Ты подписываешь, и я говорю, все, эти бабки капают мне, ну, условно, если бы там были большие. Ну, как вот потом смотреть в глаза? Ну, как он же колом встанет, этот рубль?
0: Ну, видишь, это ты, вот ты, ну, совестливый человек.
1: Не знаю, ну, как
0: но
1: потом общаться?
0: Но в шоу-бизнесе, ты же понимаешь, что совесть, она прямо пропорционально бывает в таких делах желанию есть.
1: Mm-hmm.
0: То есть ты хочешь деньги, и в какой-то момент, ну, богатство это же в какой-то момент, особенно в шоу-бизнесе, когда касается прав на какие-то треки, она, это борьба с совестью со своей. Ты либо голодный, но зато совесть твоя чиста, либо ты едешь на Ламборджини, но ты просто кого-то кинул один раз.
1: Ну,
0: или
1: сейчас
0: несколько
1: ты рассказал, конечно. Я...
0: Ну, конечно.
1: Прям Ламборгини, да?
0: Ну, да.
1: И Амары, да?
0: Ну, да.
1: Ну, пошел ты,
0: и
1: блин,
0: что-то
1: ступанул.
0: Ты... Ну, конечно.
1: Надо было подсунуть
0: да?
1: тебе
0: да,
1: бумажку.
0: Конечно. Ну, и эти 10 тысяч рублей ты бы... Ну, ты бы смог арендовать Ламборгини на 10 минут пофоткаться. Так, пробежимся по новостям.
1: Музыкальные новости,
0: да. Новости есть интересные. Я вот какие-то себе посохранял, значит. Двойная новость. 54% зумеров не умеют определять время по циферблату, показало исследование. Кроме того, почти каждый второй не знает, как нужно выкручивать лампочку, а также многим сложно считать деньги при оплате наличкой. Ну, короче, они не умеют по обычному циферблату. Я понимаю в целом, зачем это, ну, еще подсуньте им этот дисковый телефон, они тоже не смогут позвонить.
1: А лампочку-то как там, какие варианты, просто непонятно.
0: Ну, типа,
1: им дергать на себя?
0: Ну, может, они так думают.
1: Mm-hmm.
0: Ну, короче, они не умеют. И из этого следует еще одна новость, тоже, опять же, про часы, короче. Зумеры объявили часы с циферблатом своим врагом после того, как их заставили определить время, чтобы попасть на концерт BTS. Короче, какой прикол там был? Один из сайтов по продаже билетов ввел необычную капчу. Тебе надо было... Ну, капча — это когда ты там... Надо ввести какой-то текст вот этот размытый или там нажмите на все картинки, где автобус. А тут была капча, тебе вот эти циферблат с часами, и надо было... Ну, написать, что там за время. И они не справлялись буквально. Они обновляли бесконечное количество раз страницу, пока не будет хотя бы, типа, знаешь, 12:00, чтобы попроще. Если там минуты какие-то были, они не могли. Ну, а это иногда и взрослым сложно. Вот 3:30 это вот что? 4:30, 3:30. Мы-то понимаем, что 3:30 это 3:30. Но все равно звучит нелогично же. 3:30.
1: А 5:30 это сколько?
0: 6:30.
1: Уже?
0: Ну, ты должен знать. Для тебя это знакомое.
1: А вот еще про зумеров. Я читал новость, что сейчас популярным среди них туристическим направлением стал Смоленск. Отгадай, почему?
0: Потому что оттуда команда КВН «Триот» идет.
1: Абсолютно верно. Ну и потом, если вспомнить автомобильные коды городов и регионов,
0: 67?
1: Да, да, да. Причем пишут, на 25% выросло количество бронирования жилья среди молодой аудитории. Гоняют, значит, в Смоленск. Кто вот в Смоленске живет? Расскажите, так у вас молодежи там много? И фоткаются там, видимо, на фоне номеров. Вот такая вот. Что это? До чего дошло вообще?
0: Здорово. Ну а что, развиваем туристические направления Смоленск? Там, наверное, в Смоленске вообще не ожидали. Они такие, что Канье приехал, что ли, к нам. А это просто 6-7. Представляешь, выпало, как им повезло.
1: Да.
0: Да, и там где-нибудь сидят сейчас, где-нибудь в Нерюнгри такие, можно тоже вот какой-то код нам? Такая новость интересная, кстати говоря. Вчера прочитал новость, что возобновили почтовое сообщение с Америкой. То есть можно...
1: Можно письмо отправить опять дядюшке Сэму.
0: Опять напрямую можно заказывать посылки с сайта... Е, или, например, возобновили прямое, ну, а понятное дело, там письма как-то, они там летят через там пень-колоду, но, тем не менее, напрямую можно, не надо теперь никаких посредников. И тут продолжается какое-то потепление, Аляску соединят с Чукоткой. Россия и США завтра, ну, это вчера было, видимо, сегодня, планируется что-то такое подписать, хотя, может, и не подпишут, я вот что читаю. Соглашение о проектировании транспортного тоннеля. Тоннелю быть, отношения между двумя странами важны с точки зрения геополитики, это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами. Там же как получается, Берингов пролив вот этот вот между Чукоткой и Аляской, и посередине там два острова. Один, получается, насколько я понимаю, принадлежит России, другой принадлежит Америке. И они вот, короче, через вот эти острова хотят вот под водой, видимо, пустить какой-то туннель, чтобы ты мог, вот когда тебе надо, съездить на Чукотку. Ну, получить 80 виз, пройти интервью, видимо, в Чукотке какое-то, объяснить, почему ты должен, ну, а все равно, возможность есть.
1: В посольстве Соединенных Штатов на Чукотке.
0: Да. Ну, ты представляешь вообще, это как-то странно звучит, то есть ты, по сути, по суше можешь вот в Америку съездить.
1: По суше?
0: Да, то есть ты можешь скипнуть самолет. Условно говоря, ты из Москвы сможешь, блин, я не знаю, в Лос-Анджелес доехать на тачке.
1: Класс. Вообще, до этого 9 тысяч километров преодолеть на тачке, да?
0: Да, но при этом ты, если поедешь в Америку, а там же, ну, если ты в Америке, желание может это возникнуть, знаешь, вот эту взять тачку и от Бостона до Лос-Анджелеса на машине через Техас вот это вот все посмотреть, а тут ты не арендуешь тачку, ты на своем Логане это делаешь.
1: Да, просто. Или если ты певец Кеймару, то ты на своем Шевроле.
0: Ну да.
1: Шевроле каком?
0: Нива.
1: Нет.
0: И еще, значит, новость такая есть. Сурдин выступал, значит, на каком-то мероприятии. Ну, Сурдин — это ученый известный,
1: да,
0: который...
1: Астроном, физик, да, астрофизик.
0: Который, значит, очень сильно понимает про космос. И он там сказал, что в 2030-31 году человечество может впервые встретить внеземную жизнь. Как оказалось, есть, значит, спутник Юпитера, который называется Европа, и уже туда летят американские и европейские миссии, а там подо льдом скрывается океан жидкой воды, где условия подозрительно напоминают земные места, где прекрасно существует без солнечного света. Короче, там может быть какая-то жизнь. Это сложно, но я эту новость как прочитал? Так, Европа какая-то, и летят ракеты туда. На Европу. Ну вот, это я так увидел. Но так про космос.
1: Ладно.
0: Ну что, ты не удивишься вообще?
1: Да никто никуда, никто ничего не увидит. Все это, да. Я не верю в это, да.
0: Ну вот, например, меня все удивляет, что подо льдами есть, короче, там целое море, или океан, как оно называется, Восточное море, или я точно не помню название. Короче, там в Антарктиде, насколько я понимаю, под огромным слоем льда есть вот в одном месте такое углубление, которое не замерзает никогда. И оно, получается, там море целое подо льдом вот этим вот. И... там вообще почти никто не знает, что там находится, но при этом там точно есть какая-то жизнь, как-то там поднимали оттуда какие-то части воды, пытались как-то изучить, но проблема в том, что ты, если туда проберешься, ты можешь просто нарушить там вот эту всю цивилизацию, которая там миллионы лет просто протекала, и все испортить. И то есть там есть какие-то, может быть, организмы, о которых мы даже не знаем. Тебя вообще не впечатляет это? Я понимаю, не новый альбом Митяева, но тоже интересно.
1: Да, не, здорово. Я
0: короче,
1: не знаю, что сказать.
0: Ты в этом плане такой не философский, тебя не впечатляют такие истории, да?
1: Нет, меня впечатляет творчество группы «Винтаж».
0: Да. Нет, ну это мы ученые, я понимаю, нас это интересует.
1: С орденом, да?
0: Да. Астрофизики, ну, разные физики, юрики. Это вот, да. Мы, конечно, мы в своей ученой, конечно, этой, как его, в наших ученых клубах сильно удивляемся тому,
1: мы
0: что
1: в своей ученой, это как его, это... И, как говорят ученые астрофизики, мы это самое, в своей ученой, это и как его... Короче, это, ну, вы поняли, Юкулумене.
0: А я потому что не ученый-теоретик, я по ученый-практик, поэтому, видишь, мне не обязательно красиво разговаривать, я вот эти вот все мензурки, вот эти вот... Ну, как их там?
1: Эти самые... Ну, вы поняли.
2: От создателя нового радио.

0: Отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибадюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
6: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
7: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ОСГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
10: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
11: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
13: «Новое радио».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: и Рейтрам.
1: Но я пока тренируюсь. Мне пульт приедет скоро диджейский. Я пока тренируюсь.
2: Вот Зиверт заявляет, что она газует, когда нету.
1: Да.
2: И когда есть, тоже газует. Вот ты в каких случаях газуешь?
1: Когда
2: съел котлету.
1: Когда, да, гороховый суп поел.
2: Ну, как
1: а зачем
2: грубо?
1: Ты спрашиваешь?
2: Ну, как грубо, ну, поизящнее там как-то, я не знаю. Там.
1: Покушал.
2: Ну, вот, более-менее. Хочется так вот человеческого, простого общения с нашими дорогими друзьями.
1: Ну, давай, это ты.
2: Давай узнаем что... просто, как у них в пятницу.
1: Когда у нас нет темы, классно ты общаешься.
2: Да не, ну, слушай, может быть, тут планы на выходные узнаем. Ну, я давай. Скучаю по нашим замечательным слушателям.
1: Я, кстати, вообще нет.
2: Ну... Да давай, они там классные ребята, да. Я тебе говорю. Сережа, Виктор Палыч из Ноябрьска, Антонина Михайловна, Оля.
1: А у Палыча есть какие-то котлеты или,
2: да сейчас
1: может
2: спросим,
1: быть, пельмени 8, у Палыча?
2: Спросим по номеру 8-495-232-1632.
1: Звоните.
2: Хочется услышать ваш звонкий, счастливый от ощущения пятницы голосок.
1: Ну ладно тогда, раз хочется прям, то вот тебе тогда. Сейчас, на, общайся.
2: Так, здравствуйте, здравствуйте. А, ну спасибо. Здравствуйте.
1: Давай.
2: Угу, угу. Да, согласен. Не, ну это здорово.
1: Давай, давай.
2: А что у вас в городе посмотреть? О, понятно. Улица Ленина. А, ясно.
1: Я даже знаю, в каком городе.
2: Памятник. А, ясно.
1: Есть предположение?
2: Кейптаун? Нет. Дань, ты чего терроризируешь-то нашу телефонную линию с четырех телефонов?
3: Да я давно не звонил.
1: Да нет, мы-то видели, что ты звонишь каждый день, честно говоря.
2: Дань, просто, знаешь, надозировано, время от времени, ты не это самое.
1: Каждый день мы хотим с тобой общаться, но это было бы нечестно по отношению к другим.
2: К остальным,
1: ты же
2: правильно пойми нас.
3: Я понимаю.
2: Ну вот, хорошо, ты уж с одного телефона звони, мы будем поднимать время.
1: Да, с четырех-то, наверное, не надо, потому что, чтоб вы поняли, у нас написано здесь, кто сколько раз попытался дозвониться, с какого телефона. И когда звонит Даня с четырех телефонов, у него... Вот он даже сейчас звонит еще со второго
2: телефона.
1: Дань,
2: выключай телефон.
1: Почему
2: правда,
1: ты со второго телефона сейчас звонишь? Ты же уже в эфире.
3: Да, это просто...
1: У тебя, короче, ты автодозвон просто ставишь с трех телефонов и пытаешься.

0: Но вот вот этот номер, с которого я сейчас принял, у тебя 9000 попыток позвонить. Ты представляешь вообще? И на остальные два у тебя там на одном 4,5, на другом 5,5 тысяч. Я не знаю, как ты установил этот автодозвон.
1: Да, слушай, я как старший товарищ твой, сейчас тебя хочу просто наругать немножко, но не хотелось бы. Иногда ты мешаешь нам работать, ну, вот как звонки принять, потому что твои звонки заполняют все остальные линии, да, и люди расстраиваются.
0: Хотя бы давай не автодозвон, хотя бы сам пытайся звонить, потому что
1: хорошо.
0: Автодозвон это прям нечестно.
1: Уговор? Договорились?
2: Да-да-да, уговор.
1: Ну, теперь после, после долгого перерыва расскажешь какие-то достижения спортивные, учебные, что у тебя новое?
0: Даня, автодозвон стоит у тебя на втором телефоне 4370 попыток.
1: Все,
0: ты не выключил.
1: Все.
0: Ты сказал хорошо и не выключил, ты обманул нас.
1: Ты обманул взрослых.
2: Выключил.
0: 4949. Сейчас я приму.
2: Я не успел.
0: Ладно.
1: Давай, ты расскажи, что интересного произошло?
2: Да, интересного много чего произошло. В общем, на соревнования ездил, устроился работать.
0: Даня, я сейчас взял звонок от твоего второго телефона.
2: Я знаю, и его сбросил.
1: А, все, хорошо. Подожди, он на работу устроился.
0: Ты устроился на работу?
1: Красава, ты теперь деньги зарабатываешь. Работу, да. Молодец, кем ты работаешь?
2: Я на фиолетовой доставке.
1: Молодец. Ты курьером устроился? Вообще, в наше уважение.
0: И что, тяжело, честно скажи?
2: Ну, в первое время было, да, тяжело, а так дальше это нормально было.
1: А ты расскажи, вот у тебя какой транспорт?
2: Я работаю и слушаю ваших всех.
1: Понятно. У тебя транспортное средство какое-то или ты пеший курьер?
2: Ну, я, конечно же, на велике.
1: На велосипеде. Ага. Слушайте, физкультура, молодец, и деньги.
0: Что приходится возить? Ты как-то...
1: Самый частый товар там какой ты возишь?
2: Ну, самый частый это там, например... 5-литровая
1: баклажка. Жесть, ох эти потребители, а, 5-литровка.
0: Да,
1: понятно. А есть какая-то доплата за тяжелый груз?
2: Ну, конечно, да, есть.
1: Ну все, тогда будем больше заказывать 5-литрух, уважаемые курьеры.
0: Там 5 рублей накидывают тебя.
1: Тут 7, там 5, вот уже к вечеру 36 рублей заработал.
0: Все, я тогда сегодня закажу, я думаю, 6 5-литровок.
1: Молодец, мы за тебя рады. Ты теперь сам себя обеспечиваешь.
0: Кстати говоря, шутки шутками, но в какой-то момент же реально все начали заказывать, ну, заказывали 1 000 000 бутылок воды, и вот сейчас я обращаю внимание, ну, ладно, уж скажем, в лавке там написано доплата за тяжелый заказ, то есть ты типа там рублей 150 вроде сверху, если ты сильно перебрал по весу.
1: Ну, как будто это справедливо, да?
0: Абсолютно. Абсолютно, потому что я как человек, который заказываю себе 9 двухлитровых кока-кол, и это еще и без минералки.
1: И курьер такой, знаешь, что 150 залутал. Да, это справедливо!
0: 9 двухлитровых кока-колы, это еще и без минералки, которую я своей девушке заказываю тоже. Так что там, да, извините. Ладно, Дань, пока.
2: Ладно, давай.
1: Давай, удачи тебе. Ты заказываешь своей девушке Калинов родник, я надеюсь.
0: Не-не-не, липецкий бювет.
1: Вот, тогда тоже нормально. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Алло, привет. Не, кстати, шутки шутками, она же... Да, подожди, пожалуйста, брат. Она же из Новосиба, и у них там вот эта Карачинская. Типа, ну, в каждом регионе есть какая-то своя вода, да. И она там, понятное дело, продается в любом абсолютно магазине, но тут я как-то решил ее порадовать, и я эту Карачинскую нашел в Москве. Понятное дело, она там была из ДОСАП. Мне пришлось ее на маркетплейсе заказывать и ждать неделю.
1: Я так липецкую заказывал.
0: Да? Ну вот, я ей как-то заказал, типа, там было, по-моему, 24 полторашки Карачинской. Ты не представляешь, какой она счастливой.
1: Другие мужики, цветы, ресторан, Артем, минералку.
0: Ребята, я вам скажу честно, вы не представляете, какая она была счастливая в тот момент. Как будто бы, ну вот, что я там дарил ей, такого счастья она не испытывала ни от одного подарка. Так что прислушайтесь, спросите у вашей, откуда она, посмотрите, какая там минералка основная, и закажите это домой. Вот это прям
1: романтично. Как вас зовут?
0: Романтично.
1: Простите, пожалуйста, что не сразу поздоровались.
3: Привет.
1: Здорово.
0: Привет.
1: Ну.
3: Что за тема сегодня?
0: Смотри, брат, тема такая, короче.
1: Тема общаются два культурных человека, три. Скажи,
0: да,
1: как тебя зовут.
0: Пил ли ты Карачинскую?
3: Да, я Женек из Воронежа.
0: Ты липецкий бювет, наверное, пил.
3: Ну, рычал су.
1: Липецкий бювет.
0: На кого
3: ну,
0: рычал?
3: Липецкий бювет, точно.
1: Ну, рычал су.
0: Рычал на алсу?
1: Рычал су... Да, рычал на алсу.
3: Вы попробуйте, ребята.
1: Да мы знаем, это очень вкусно.
0: Рычал су? Не, да. Я знаю такую, я видел, да.
1: Понятно. А тема
0: у нас это вот, которая в литровой бутылке продается, да. И дороже стоит, чем поэтому.
1: Да, у нас темы никакой нет, просто там о том, о сём общаемся и прочее. Что там, как выходные?
3: Вообще супер, я купил дачу на этой неделе.
1: Ну, естественно.
0: Чисто на выходные купил ее или навсегда?
3: Нет, нет, это была моя мечта.
1: Прям мечта.
0: Ты мечтала о даче, а сколько тебе лет?
3: 33.
1: Ну, 33 уж пора, конечно.
0: И ты мечтал, типа, вот буду копаться в огороде в 6 утра.
1: И он будет там все время что-то подкручивать, там проводку ремонтировать, крышу. Да? Вот эти все хлопоты, типа, по кайфу.
3: Не, правильно? У меня еще нет там дома, я полностью все буду с нуля.
0: Ну, это называется тогда купил землю, пока не дачу. Там дача, когда ты, типа, уже нет, дом
3: там
0: какой-то.
3: Есть вагон, почему? Там есть, как обычно, большой вагон, и, естественно, в нем же не будешь жить, поэтому...
0: Почему? В вагончике можно нормально жить, вот как на стройках, там на где-то вагончике.
3: Но вы бы хотели бы в вагончике.
1: Мы бы в Москве хоть вагончик бы хотели.
0: Да, ты что, в Москве вагончик, там это нормально можно было бы. Я бы его еще и сдавал потом за 100 тысяч в месяц. Ладно, давай, пока.
1: Понятно, хорошо тебе провести выходные на даче.
0: Да, пока. Москва, конечно, такой контрастный город. Я вчера задумался, ехал, значит... Я ехал с работы и проезжал мимо Москва-Сити, и ты типа вот смотришь Москва-Сити, буквально типа ты переходишь дорогу, а там уже какие-то панельки типа
1: девятиэтажки
0: старые,
1: панельные,
0: девятиэтажки, да, панельные, и ты думаешь, вот это город контрастов, конечно, вот у тебя вот тут вот, вот это вот огромное сооружение, которое там строилось и вообще считается таким, знаешь, символом успеха, достатка вообще и в целом вот этой московской жизни. И потом переходишь дорогу, и там вот это стоит девятиэтажка с 80-х, которая...
1: Да, да.
0: И самое интересное, что за счет того, что там построилось в этой девятиэтажке, цены на квартиру были, наверное, ну, типа, более-менее обычные. Да. А потом, когда построился Москва-Сити, там, наверное, в 10 раз ценник в этой девятиэтажке
1: взлетел. Да, стоит обшарпанная девятиэтажка, выцветшая, и там по 35 миллионов квартиры. Потому что из окна
0: видно...
1: 35
0: миллионов, это тебе просто в подъезд зайти,
1: ну,
0: там, наверное.
1: Быть.
0: Да. Так что, конечно, город контрастов. Круто. Круто. Спасибо. Спасибо, Кирилл, тебе.
1: Да
0: реально.
1: Нет, тебе спасибо.
0: Нет,
1: все,
0: я тебе говорю,
1: да нет,
0: тебе.
1: Слушай, нет, тут так кажется, нет.
0: Тебе.
1: Только лишь мне, да, спасибо.
0: А если
1: прав.
0: Вот мы поедем в Липецк, и там кто-то будет, типа, по-липецки на меня качать как-то права, ты сможешь
1: по-липецки
0: ему как-то?
1: Ты что, я перетру, конечно, да? Я спрошу, с какого он района, узнаю, ага. Там, с Новолипецка,
0: а ты скажи, вот, чтоб сразу подготовь меня, вот подойдут, спросят, с какого я района, чтоб вот и напугать человека, с какого я района должен быть?
1: Ну, да не с какого тебе вдышло дадут в любом случае.
0: Не успеешь, да?
1: Да.
0: Все, тогда ладно.
1: Да шучу, нет уже такого.
0: Нету?
1: Нет уже такого.
0: Ну, то есть, можно просто сразу говорить. Подойдет, спросит, с какого района, я скажу, а я с Москвы.
1: Вообще, я с Москвы, но я в Красногорске там живу, в Москве, да.
0: Я скажу, ой, Кирилл, я с Москвы, поговори, пожалуйста, с мальчиком, вот так.
4: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик. Yo.
5: Не пропусти Fresh Talk.
4: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Где суперхиты? У нас в чарте.
10: Стильно.
9: Где суперновинки? У нас в чарте.
10: Занятно.
9: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
10: И немного тревожно.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Чудненько.
9: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
10: Ничего не понятно, но очень интересно.
9: Так кто сегодня в чарте?
10: «Терминатор».
9: Узнаешь в пятницу в 17.00.
10: Попробуйте, вдруг прокатит.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Поехали.
9: 16+.
11: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Берег включает «Хочу».
14: Хочу утреннюю чашку клубники.
13: Хочу съесть сэндвич. На балконе.
14: Хочу чипсиков.
15: Но полезных.
16: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
17: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-003-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
18: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
19: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
20: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
21: Новое радио.
0: Вот такую вот я песню вспомнил. Оцените, как обычно, от одного до одного. Где один — это отвратительная песня, а один — это лучшая песня, которую вы слышали.

0: Я подумал, вот что-то пофристайлить хочется, потому что сегодня на поезде ехать нужно будет. В Липецк вообще, что неожиданно, на мероприятии. Вот хочется пофристайлить про это, вот что-то.
1: Фристайл
0: вот,
1: про Липецк?
0: Про поездку в Липецк какой-то пофристайлить, поэтому давай, Кирилл, пофристайлим немножечко. Песня, конечно, выбрана про поезда, и текста нет вообще реально. Абсолютно вот что сейчас рождается, в голову приходит, то и поем. Вот. Давайте так.
1: Ничего себе.
0: Как раз у меня голос более-менее пришел.

0: году. Ну, в Липецке мы выходить не будем. Мы, ну, там, короче...
1: Потому что в грязи быстрее.
0: Да. Так, все.
1: И удобнее.
0: Все, и все. Написал чел тогда: приезжайте в Липецк ПЖ, у нас тут фестиваль, мы хотим, чтобы вы...

0: блядь, твои.
1: Ничего себе.
2: А наивные организаторы еще спрашивают, главное дело, будет ли Райтраун оставаться в Липецке. А я говорю, вы че наивные? Ну я, конечно, могу у него спросить. Привет, Райтраун, привет, Кирюшман. Ну че, будешь в Липецке оставаться? Ты че, дурак, Кирюшман, ты че, меня не знаешь? Я в ту же миллисекунду, просто вообще не дожидаясь, просто на силе, чтоб на тяге,

0: придется скачивать сериал с собой.
1: Скачет сериал «Пес». Да, все так и было. Все так и было.
2: Ну вот так. Такое вот.
1: Такое. Мне вчера давний знакомый пишет, типа, ну что, подготовил экскурсию для райд-рауна по городу. Я говорю, ты чего, ну домой едет сразу.
0: Конечно.
1: Чувак там расстроился. Говорит,
0: реально?
1: Да, там.
0: Ну, ребята, что, я не видел улицу Ленина, что ли, типа?
1: Да ты такую не видел, у нас там фонтаны.
0: Другая совсем улица Ленина.
1: А?
0: Другая улица Ленина.
1: Ну, абсолютно, конечно, ты что там?
0: И прям набережная абсолютно.
1: Причем я родился на этой улице, да? И там до 5 лет жил, да.
0: Нет, ну, конечно, я бы хотел на Волгу сходить посмотреть. Но...
1: Да, и на Байкал.
0: И на Байкал.
1: Да, но у нас это же под Липецком. Знаменитый вулкан Ключевская сопка. Это да? Тоже все у нас,
0: это
1: конечно.
0: Это в Липецке?
1: Как его? Парк Русский Алла. Там.
0: Кольская сверхглубокая.
1: Абсолютно верно. Ага. Прикольская сверхглубокая.
2: Так, ладно, отдыхаем.
3: Это топ реально. Отвал башки.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 6 июня малооблачно, днем плюс 27, ветер восточный 3,8 метров в секунду.
5: Реклама. Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
8: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от Русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: играть.
1: Я сейчас вспомнил один интересный факт о своей жизни. Когда в моменты, когда мой снобизм, типа, улетал куда-то вообще в стратосферу, и в попытках, знаешь, ну, каждый раз, когда тебя спрашивают, какая у тебя там любимая песня, тебе же главное тут, ну, раньше я так думал, ну, тут главное какую-то песню такую сказать, чтобы, типа, все вот думали, что я прям... Ну вот специалист какой-то крутой, что любитель хорошей музыки. Это сейчас бы я там сказал какую-нибудь рофлы песню просто. А всегда раньше я говорил, что у меня любимая песня — это «California Dreaming».
2: Почему? Всегда.
1: Ну не знаю, она мне прям реально нравилась. Как, типа на вопросы, какую бы ты песню одну оставил, я бы такой, ну конечно же «California
2: Dreaming». А сейчас, если тебя спросят?
1: Сейчас я бы сказал «Газан Черемша». Аша. Ну я просто сейчас на такие вопросы в принципе серьезно уже не отвечаю, потому что, ну это какая-то дурка, по-моему. Тем не менее, вот я захотел песню поставить. Это не в оригинале, это не «Mamas and the Papas», где вот это вот еще будет пощелкивать вот эта запись ленты. Это просто одна из перепевок песни «California Dreaming» из группы «Show and Blades». Я не знаю, что это за группа, но это именно эта версия была в сериале «Californication». Вот это я помню. Вот. А просто там лето такое. Я, вот этот тополиный пух, жара июля. Интересно, в Калифорнии есть тополя?
2: Да я думаю, есть. Но не такие классные, как
1: не
2: у
1: такие,
2: нас.
1: Не такие, да. Не, ну а один тополь, то...
2: А если они хотят тополь посмотреть,
1: да,
2: можем прислать. Да, так?
1: Да.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Черемша. Ша. Захотелось послушать очень. Обоюнда, Кирилл. Тун-тун-тун-тун-тун, сагур.
3: Ой.
2: Мышка, сосиска. Ту-ту-ту-ту. Мы... А где прошла ты, там пала звезда. Мама, вызывай такси. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка была губа, была тупа.
4: Рецидивы, ребята.
2: Обоюнда.
4: Это, видимо, таблетки.
2: Кирилл, обоюнда.
4: Новые какие-то таблетки начал пить.
2: Обоюнда.
4: Шман слетел. Сейчас пройдет,
2: подожди. Обоюнда. Мышка, сосиска. Мышка, сосиска. Обоюнда.
4: Хорошо,
2: тун,
4: хорошо.
2: Тун-тун-тун-тун, сахур.
4: Мы согласны, очень сахур, конечно,
2: да.
4: Конечно.
2: Штибиди-доп-доп-доп-доп, yes-yes-yes-yes.
4: Вы, главное, не волнуйтесь.
2: Штибиди-дип-штибиди-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл, yes-yes-yes.
4: Да-да-да, очень yes, конечно, шкибиди, да, все по делу, да. Вы говорите, все правильно. Все, вы дышите.
2: Обоюнда.
3: Блин, когда мама вернется, меня с братом оставили, меня достал уже младший, а?
2: Обоюнда. Черемша.
4: Так, подожди, алло, мам, когда ты вернешься?

0: Обоюнда, Кирилл. 6-7, 6-7. How do you do, fellow kids? Обоюнда.
1: Олег, начальство, пожалуйста.
0: Шкибиди туалет.
2: Газан, главное, вот это все черемша. И приходит. Здравствуйте, ребята, привет. Такой голубоглазый, да, одуванчик. Абсолютно. Просто такой мамин сынулька. Да. Такой добрый, улыбчивый. Прям...
0: Черемша. Черемша. Обоюнда. Обоюнда. 6-7. Тун-тун-тун-тун-тун. Сахур.
2: Не, мне надо лекарство выпить. Я не могу это терпеть. Ну-ка, где мое лекарство? Так я налью. Где лекарство мое? О, нашел. О, все, сейчас.
0: Касторку. Ну да. Кирилл вот из того поколения, когда касторка, горчишники, вот это вот.
2: Тихо, касторку выпил. Теперь хахашка разрывает изнутри.
0: Вот это вот уксусом обмазаться и лежать, потеть. Обоюнда!
2: Все-таки иногда я жалею, что гостей нет в некоторых эфирах. Сейчас бы посидели бы с эндокринологом, с каким-нибудь поболтали.
0: Хаги-маги.
2: Вместо этого, но нет. Сделайте что-нибудь, ребят, помогите. Помогите, мне страшно с ним.
0: Хаги-ваги. 6-7, Кирилл, 6-7.
2: Есть кто-нибудь взрослый, а?
0: Штибиди-доп-доп-доп-доп. Yes. Штибиди-дип. Мама, вызывай такси. Наталья, морская пехота. Я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда. У меня джип в Москве, но я тебе сейчас сделаю здесь. Обоюнда. Так, что послушаем? Мия Бойко, Егор Шип, Пикачу. А, Иван Золо. А, да качо это мы?
3: Шик-сабо! Six, seven.
0: Что-то заявление на увольнение подписываешь?
2: Да.
0: Я понимаю.

0: спрашивают, а что происходит, кто-нибудь в курсе? Так,
1: что, один плюс один происходит?
0: В целом многие не понимают, что происходит.
2: И я мы просто, сами в первую очередь.
0: Я просто в тренде, я держу руку на пульсе, у меня попыт есть, Simple Dimple, и спиннеры есть у меня, ясно?
2: Так, засунь свой попыт обратно.
0: Хорошо. Все. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. Ладно, ну, если вы хотите по-другому... Ну, я понимаю, ладно, давайте так.
3: Новое на новом.
4: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.
0: Ну вот,

0: Кирилл что-то нервно рисует маркером.
1: Ну, знаешь, когда ты...
0: Кирилл человек простой, да, его когда что-то бесит, он сразу, да, берет ручку и начинает рисовать какую-то бурмалду Абаюнда.
1: Да, оставьте песню, пусть доиграет.

0: Ну вот пишут, пацаны жестко завозят. Плюс реп, чисто на вайбе, на работе ухахатываюсь. Кирилл, займи на додеп.
1: Ладно, когда отдашь?
0: Сейчас там это, завоз будет. Ну там точно даст, там точно, я точно говорю.
1: Не знала, что антибиотики так действуют. Я тоже не знал.
0: Да.
1: Оказывается, сильнейшая побочка есть. Ребят, вы консультируетесь со специалистом. Не покупайте их, как бы, где попало.
0: Это вот те антибиотики, которые без рецепта.
1: Да.
0: Да уж. Так, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Right Round на базе, новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. У нас сегодня нет гостя, но, тем не менее, Олег сказал, что он уже на подъезде. Или на парадной.
1: А если бы в Питере, да, то да, на парадной.
0: На парадной.
1: Вот тоже елка вот такая тоже интересная. Главное, будь проще, будь проще. Вот как вот будь проще? Как быть? Это вот как сказать, все будет хорошо, не переживай, когда у человека что-то случилось. Как не переживать? Вот, не волнуйся. Вот. Ну, понятно, это... что мы все так пытаемся друг друга подбодрить. Не волнуйся.
0: Работает.
1: Да не работает.
0: Вообще-то,
1: это все.
0: У тебя депрессия, волнуюсь. Надо просто погулять и улыбаться.
1: Конечно,
0: чаще.
1: Надо отвлечься, на работу, конечно, сходить, там, конечно, вот это все.
0: Да.
1: Смеяться над собой.
0: Да.
1: Ты смеешься над собой?
0: Займи на додеп.
1: Да я не могу.
0: Ладно, тогда чем займемся? Есть какие-то идеи? Нам еще час здесь.
1: Идеи?
0: Нам еще час.
1: Просто устроить замечательный музыкальный марафон классных песен, да и все.
0: Кстати,
1: любимых.
0: Я согласен, может быть, какую-то подборочку зарядить.
1: Вот знаешь, отступить от плейлиста...
0: Хотя зарядить мы... какую-то подборочку крутых песен.
1: Да, да, там есть тематические папки.
0: Окей, хорошо, сегодня пятница, поэтому давайте пятничная подборка крутых песен. Начнем вот с такой.

кстати, реально, давайте подборку просто мемных песен прикольных. Че вот мы, у нас обязательно должны быть подборки какого-то рэпа или рока. Давайте подборку мемных прикольных песен, чтобы мы кайфанули, как

0: Солодков. Не, сейчас как Кирилл вчера. А, куда без, никуда без Вовы Солодкова. Следующая мякотка в эфире Нового Радио. Он уже нервно отхлебнул что-то из своей кружки.
1: Ну и не обойтись нам без...
0: Без вот этой вот песни.
2: Мне говорят, что я балбес.
0: Что я вчера с березы слез.
2: Не человек, а динамит. И подо мной земля.

для тех, кто с мемами знаком из давних времен каких-то, кто чуть постарше, для тех, кого Вова Солодков — это какой-то зумер, выскочка, вот такая.

0: А как ты, Кирилл, этот звук делаешь?
1: Ну так, палец за щеку заводишь.
0: Ага.
1: А, пюрешка.
0: Похоже.
1: Смотри, смотри, я открываю, а ты наливаешь.
0: Давай.
1: Давай, Михалыч, давай. Все, поехали за пятницу.
0: И мы пока баловались, я не подготовил еще одну хотя бы мемную песню, чтобы зафиналить эту подборку. Не подготовил. Вот какие-то идеи есть у вас, господа?
1: Какие у нас? Олег Зумер, он знает, какие у нас еще мемные
0: песни.
1: Нет,
0: но я хотел поставить «Мистер Дудец», вот я думал, в эту сторону какую-то.
2: Ну, в целом, ты прям эпоху возрождаешь.
0: Да.
2: Сначала пюрешка, а потом уже «Мистер Дудец».
0: Ну, давайте «Мистер Дудец», наверное, почему бы и нет.
1: «Дудец», признанные ноги.
0: «Мистер Дудец», 10 часов версии.
2: Класс, давай.
0: Мистер Дудец, версия. Мистер Дудец.
2: Кстати, она всего лишь называется Тимми Трампет.
0: Да, кстати. Из интересных фактов, когда я был на концерте Флорайда, у него же в какой-то момент эта песня началась, которая «Вишневая семерка», «Неоновые фары». И я прям не смог, я прям подпевал. Он что-то там поет свое на английском, а я прям «Вишневая семерка, неоновые фары, на стеклах тонировка, вишневая семерка». Так, «Мистер Дудец».
2: No.
0: Сейчас будет. Сейчас. Прогрузится. Ну. Что, Олег, с интернетом не работает ничего? О! Это, кстати, Кирилл, из твоего плейлиста что-то. Ты любишь такое?
1: Да, очень. Я ехал на работу сегодня на репите.

0: как, Кирилл, вот ты специалист точно, как эта песня мемная называлась, которую они на Евровидении? Как она называлась? Ты точно, ты знаешь. Олег, ты понял, что за трек?
1: Понял.
0: О, извини.
2: Понял, но...
0: Надо срочно название, Вот это...
2: В КВН она еще была.
0: Не понял ты? Как она называлась? Быстро скажите.
3: Вот это...
0: Да, они вроде из Румынии откуда-то были, эти ребята, я не помню.
3: Да, мы же оставили.
0: Да, точно. Нужна...
3: Ну, кто у нас знает, один человек сейчас напишет.
0: Ну, вот я и жду.
3: Элина, твой выход, быстрее.
0: Да, там надо... Там прямо надо название целиком.
3: Быстрее, Элина, твой звездный час, давай.
0: Пишут, она называется Epic Saxo Guy. Ну, типа, Guy, парень. Ну, давайте попробуем. Epic...
2: Но она на саксофоне игралась, поэтому,
0: да,
2: наверное, это оно.
0: Там какая-то группа есть, название точно. Так, ну, вполне себе пятничный эфир, кстати, получается. Там пишут в комментариях, спасибо большое. Вообще-то настроение вообще на 5 с плюсом. Нет, по этому запросу ничего не нашло. Нужно название.
3: Sunstroke Project. Спасибо большое за помощь.
0: Подожди, это те, которые Sunstroke Project, которые были Walking in the Rain у этого, да. У пара по парам.
2: Hey, я поэтому и говорю, что да. Это в КВН там было.
0: Они, видимо, у них мемов таких много. Давайте пробовать. Она нет. Сейчас разберемся.

0: это не она, это другое.
1: Значит, там Runaway пишут, это кто-то ошибся.
2: То есть другая песня этой команды.
0: Runaway песня?
1: Да.
0: Типа у них все песни такие мемовые, что ли? Hey Mama,
1: я вот это вообще ни разу не слышал.
0: Я тоже. Вот это Runaway, наверное.
2: Нет,
1: тоже как будто не она.
0: Да. Мне кажется, там сейчас будет.
2: Да. О, как.
0: Да,
1: запрятали.

0: Гэндальфа скину тебе, а танцующего Сквиртла тебе не надо, вот с какой ждоткой.
1: Сквиртл, да можно тоже.
0: Как он тоже с этим саксофоном, Сквиртл танцующий. Так, все, спасибо вам, ребята. Пятничная подборка мемных треков завершена, отдыхаем.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
3: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+. Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Вы знаете, я тут, короче, прикинул примерно так. Я уже в целом предвижу сообщение сегодня, которое я, скорее всего, получу. Right Round, ты уволен. Right Round, самое главное вовремя остановиться. Умри. Ну, все вот... которые сообщения, которые я могу получить.
2: А как тебе отец такой пришлет?
1: Ну,
2: он же
1: он меня
2: не твой
1: уволил.
2: Начальник, да?
1: Ну, нет, он был, кстати, период, он меня один раз уволил, да.
2: Раньше приходили, да?
1: Было такое, я работал, он меня уволил. Короче, но я готов отправиться на этот эшафот ради вас, потому что, ну, тут как бы, ну, просто тут...
2: Ну, класс.
1: Ну, да. Я не смог... отказать себе в удовольствии еще и вот это вот закинуть, но напоследок прям совсем.

Ребята, я хочу все гифки с танцующими котиками в чат, которые у вас есть. Вот сейчас можете прям не отказывать себе, присылайте, никто вас не забанит за спам котиками.

0: ребята, с танцующими котиками. Не надо гифки, где Кирилл танцует. Он, конечно, котик тоже, но он кошак, я бы сказал даже.
1: Я против котиков.
0: Да.

0: ну все, теперь точно все.
1: Да, но возвращаемся. Чисто время от времени это происходит. К сожалению, в последнее время все реже, когда ощущение в эфире, что родители ушли, оставили да. нас просто, и Артема в частности.
0: Обоюнда.
1: Обоюнда, да. Но, к сожалению, мы раньше чаще так хулиганили. Сейчас уже по объективным причинам
0: не можем. А теперь песня, которая вот про нас с Кириллом, она называется «Улетели навсегда».

0: Вот тут написали, улетели навсегда в Липецк. Постучите. Да. Это шутка. Конечно, я бы с радостью всю жизнь в Липецке прожил. Главное нигде, главное же с кем.
1: Ничего себе.
0: Потому что дом это в первую очередь люди.
1: Вау, ты что, в заложники взяли, что ли?
0: Да.

0: и Рэй Траум.
1: Золотой состав мультфильма «Красногорский парк» в эфире. Кирилл, я и Олег.
2: «Золотое кольцо», Надежда Кадыш.
1: Ну, и это тоже. Тут написали, может, еще Олег споет под конец эфира. Ну, раз уж пятница, а что? Я еще подумал, Олег, вот завтра вот не попадаю на концерт Кимару, а я так хотел, прям с зимы об этом мечтал. Не мог бы ты вот оказать...
3: Соли де Лонс споет?
1: Ну, нет, ну, это сложно слишком. Да. Не мог бы ты вот оказать честь мне и вот какую-нибудь «Fama Like You» исполнить?
2: Да без проблем. Да. И я причем еще даже дополню, что было в 9 часов...
1: Да.
2: Ты не добил шутку Кирилла, а он на тебя рассчитывал.
1: Так. Какую?
2: Шевроле Кеймаро.
3: Кеймаро, спасибо.
1: А, так это понятно. Я же специально сказал Шевроле Нива, типа я добил.
3: Ну, это типа он специально. Да, так, кстати,
2: это типа ты дебил и получилось.
1: Олег Петюндрик, давай сюда. Это я вообще-то перешутил его, если что.
3: Перешутить-ка, тараканье. Я тебя все время пытаюсь закинуть. А ты вот
1: закинули,
3: вообще...
1: это не мой куртка, закинули.
3: Это что такое, а?
1: Так, ладно, Олег, тебе, я не знаю, ты прям на французском будешь или тебе транскрипция какая-то нужна?
3: Он прям на французском, ты что, это мультилингвист, конечно, он все знает.
2: Давайте как получится, потому что я не уверен ни в чем.
1: Олег, скорее, судя по тому, как он выглядит, мультипингвист.
2: Ну, чего?
1: Ну, типа, такой, как пингвинчик такой. Типа, знаешь, они же это... Пингвины вообще самые верные. Они, если у них партнер...
3: у меня была пингвин однажды. Да, вообще там, да, там.
1: Ну, такой, даже плохой немножечко минус, но так даже смешнее будет. Ты готов?
2: Да.
1: Я представлю, как будто я завтра на ВТБ-арене, и вот Кимаро специально для меня поет. Я извиняюсь.
2: Жене
1: и мужу.
2: А, это уже куплетом. О,
1: нет, это был припев именно. Да, и почему-то там он с бэками, видимо, какими-то был, причем с такими себе.
2: А я хотя бы теперь буду знать, откуда мне начинать.
1: Да. Ну, теперь, блин, придется искать этот минус. Ну, вот вроде вот здесь есть. Сейчас.

0: что такое-то?
1: Понял. Тяжело с минусами на Кимару. Он, как он завтра выступать собирается? Минусов нету на этот трек, они все с бэками какими-то.
0: Может, на гитаре сыграть?
1: Ну, там, ну, я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы как в оригинале.
0: Давай,
1: вот,
0: давай.
1: Мне вот, если бы Кимару завтра на гитаре, бы мне бы не понравилось бы это очень сильно. Поэтому давайте, наверное, уйдем на паузу. Я пока минус с помощью нейросетей как-то вот попробую организовать. А мы пока вот послушаем с вами нашу любимую, я бы даже не побоялся сказать, кормилицу. Рекламу.
0: А, ой.
2: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
2: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль Агутинс. 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль Агутинс. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хилион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Дэнни!
8: Как?
7: Катастрофа!
0: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
7: Я своего друга в обиду не дам.
0: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
9: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
9: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
9: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
9: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
9: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
0: 16+.
10: Новое радио.
11: Я представляю. А, сейчас, секунду.
0: Утреннее шоу один.
11: Обождем. Обоюнда. Обоюнда. Six Seven. Я представляю прям. Кстати говоря, вот вы угораете надо мной, я-то видел реакцию, я вот сейчас шоу вел, которое вы позже увидите, и там были разные артисты, в том числе молодые. Ты бы знал, как молодые артисты, вот которым там, типа, 14-15, которые приходили, я вот так, типа, там делал, Баюнда, Черемша, они просто разматывались, просто очень жестко, поэтому там реакция, я уверен, что есть. А еще я уверен, что сейчас вся Россия внимательно слушала рекламу, потому что после рекламы была обещанная песня от Олега. Олег решил сделать мне приятное, ну, по моей просьбе, и учитывая, что я завтра не попадаю на концерт Кимару, исполнить песню «Fama Like You».
12: Сделать мне приятное и спеть песню.
11: Да.
12: Давай, Олег, мы в тебя верим, уверен, это будет здорово.
11: Да. Вот, микрофон.
13: Спасибо, так намного проще.
11: С микрофоном полегче на радио, да. Погнали.
13: Yes.
14: Yes.
13: Yeah. А там что-то на французском.
11: Ну, вообще-то там вся песня на французском.

0: Есть вообще ощущение, что Олега с Францией связывает только Наполеон, который он ел сегодня утром, и
1: только
0: все.
1: Только лишь ничего да. не связывает.
0: Но, тем не менее, Олег, спасибо тебе большое. Я вот сейчас представил ВТБ-арена, вот он вот там выступает.
2: И там...
0: Он в какой-то момент прям...
2: Это как на юбилей у бабушки. А у нас Олежа музыкой занимается, поет на французском. Олег, покажи. Да, ну не хочу. Ну класс.
1: Прогревайте меня,
2: очень здорово, до слез.
0: Да, вот, Олег, спасибо, было правда.
3: Вот хорошо, вы меня прогрели, да? Опозорили меня.
2: Мы искренне говорим, правда.
3: Кирилл, тебе претензий нет.
0: Не, вообще-то опозорили, правда.
3: Так вот, Райтран, а знаешь, почему все смеялись над твоими вот этими вкидами по типу Абаюнда, Секс Севен?
0: Приятное, чтобы сделать мне.
3: Потому что они все смотрели на тебя, дед, смешные мемы корчат.
0: Да, я знаю, я прекрасно понимал это. Но тем не менее, это же все равно вызывало смех.
3: Мемы, которые год назад кончились.
2: От Павла Юрьевича сообщение хорошее, прочитаю в чате. Там, что тебя связывает с Францией? Это хорошее сообщение от Павла Юрьевича.
0: Павел Юрьевич, Артем из Франции, петух на футбольной форме. Ну, чего?
3: Спасибо, Паш.
0: Лекок спортив.
2: Лекок спортив?
0: Да, ну а что?
2: Так мы за глаза ласково называем Артема Селиванова. Лекок спортив.
0: И так же вы, эти пивозавры, буквально неделю назад. ПСЖ, мы болеем за ПСЖ все. Мы вдруг все болеем за ПСЖ. Все, где пивко, мы болеем за ПСЖ.
2: Да. Вот если нарушишь закон, то тебя ПСЖ.
0: Да, вот в Арсенале, между прочим, Тьерри Анри играет, там кто еще?
2: Да.
3: А это сокращение какое-то,
0: Тьерри,
3: да, ПСЖ?
0: Тьерри Анри, Аршавин, да. А вы тут вдруг за ПСЖ болеете. Ага. И я вдруг Лекок спортив, а сами такие ПСЖ. Ой, мы такие фанаты футбола, мы любим ПСЖ.
2: Поеду на дачу, ПСЖ картошку.
0: Ну, пиво, это какая-то...
3: Сочи, жара.
0: Тебе сейчас проснулась Елена Малышева.
2: Да.

0: Вот сейчас написали мне сообщение по поводу концертов еще исполнителей зарубежных. Оказывается, в декабре еще Джей Шон должен приехать. Джей Шон это который Ride it, you wanna know, ride it, just lose control. Я обязательно пойду, 100%. А, так же, как я и на Кимара сходил, как я вот зимой говорил. Так, ну что, давайте прощаться. Все, на сегодня и на этой неделе достаточно. Встретимся на следующей неделе, да. Уже в понедельник.
1: Между прочим, первая неделя лета завершилась уже. Класс.
0: Ура, еще осталось-то чуть-чуть, и уже зима наконец-то.
1: Скорее бы даже снежок, да, чтобы по колено что... в грязи.
0: Потому
1: вот
0: что
1: слякоть, насморк скорее
0: какое-то все, все равно что-то похожее на снежок все равно падает постоянно с неба, и на полу вот этот пух тополиный, уж лучше снег.
2: Это перхоть твоя!
1: Перхоть твоя не растеряна!
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 6 июня малооблачно, днем плюс 27, ветер восточный 3,8 метров в секунду.
4: Реклама. Пора переезжать.
5: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
4: Ключи уже в этом году.
5: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
4: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Красноярске 3.
1: Новое радио. В России изобрели вакцину от аллергии на пыльцу березы. Ура! Ну, обо всем по порядку. Поздравляю вас с окончанием рабочей недели. Прекрасно понимаю, чем дальше в лето, тем меньше хочется работать. Так что суперхиты, суперновинки нового радио тебе в помощь. Вытерпеть этот день. И я, Вадим Данилин. Ну, тут как карта лягут. Всем привет. Новое радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: радио. Нас слушает даже твой котик.
1: Ты так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть?

0: Давай расстанемся на завтра.
1: Егор Крид, не идеально в эфире нового. Так, начнем с новостей. Да? У трети россиян перед отпуском сильно падает продуктивность. Большинство отмечают, чем ближе отпуск, тем сложнее сосредоточиться на рабочих задачах. А еще треть, наоборот, больше работает, чтобы закрыть все дедлайны. К какой трети ты себя отнесешь? Конечно же, к первой. Чем ближе отпуск, тем сложнее сосредоточиться. У меня просто отпуск через сколько? Через две недели? А работать пипец как не хочется. Поэтому давайте, тем более пятница, тем более лето. В полсилы так продолжим. Зиверт, Нюша, а студио очень скоро.
2: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Тима Урих, Линочка Ли, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
3: Супердвиж.
2: Начало в 13.00, вход свободный, подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
4: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
6: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: звонкий Асия, суперхит «Лети» в эфире нового. Ну и в продолжении рабочей темы, ну такие хорошие новости. Плохих не держим. В Германии завершился пилотный проект четырехдневной рабочей недели. В нем участвовали 45 организаций. Через 6 месяцев почти 75% компаний решили сохранить сокращенный график или продлить эксперимент. Уровень производительности остался стабильным за счет сокращения встреч и отвлекающих факторов. Ну что ж, будем надеяться, что после лета с 1 сентября, может быть, какой-нибудь закон и примут на четырехдневке. По крайней мере, давайте сейчас всей страной скрестим пальчики и помечтаем.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комнаты культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Где суперхиты?
13: У нас в чарте.
14: Стильно.
12: Где суперновинки?
13: У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
13: Узнаешь в пятницу в 17:00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Поехали.
15: 16+.
16: Новое радио.
17: Новое на новом.
18: Дима Урих. На меня ты не сердись.

0: моя Мишель, иногда суперхит на новом Нескофе начал свой эфир, но кофе продолжу. Оказывается, 2-3 чашки кофе в день снижают риск депрессии и тревоги, но только у мужчин. Китайские ученые изучили данные 460 тысяч участников. Оптимальная доза оказалась 2-3 чашки в день. Риск эмоциональных расстройств снижается на почти 15%. Далее, что еще? Защитный механизм срабатывает преимущественно у мужчин. У женщин положительного эффекта не обнаружили. Из-за более медленного метаболизма кофеина, кофеин под влиянием эстрогенов. Нифига ничего не понял, но то, что только на мужчин кофе действует, 100% инфосотка.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 6 июня малооблачно, днем плюс 27, ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+. Yeah.

0: Заказывай в приложении SushiSell.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня. В 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Пора переезжать.
6: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
5: Ключи уже в этом году.
6: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
5: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Главные недельные новинки музыкального чарта наших друзей ВК-музыка далее в эфире. Данил Михайлов и главный редактор ВК-музыка бессменный Сергей Мудрик расскажут и даже дадут послушать главное за неделю. Так что открывай новое с новым, раскладывайся поудобнее. Я, Вадим Данилин, скоро вернусь.
2: Фрэш Ток.
0: Супер новинки чарта ВК-музыки на новом радио. Фрэш Ток.
3: Ох, неделя пронеслась, это как будто секундочка, вот, а мы снова в студии, я только и рад, потому что со мной Эвелина Маленькина.
4: Мистер Мудрик.
3: Сияет со
4: потому
3: мной.
4: Потому что увидела
3: просто
4: тебя, обрадовалась. О, неделя вот так вот за секунду пролетела.
3: Смотрим на друг друга и радуемся. Ну, это же прекрасно. Нам надо еще и программу провести, не просто так пришли посидеть.
4: Да, по делу, по делу.
3: Посмотреть друг на друга, хотя было бы неплохо. Вот, но нет, музыка еще сегодня прозвучит, а музыку мы любим, так что и лучше становится прямо сейчас, потому что вот уже на самом деле сегодня обязательный спецвыпуск, который уже несколько лет, как сколько фрешток есть, всегда есть этот спецвыпуск в конце мая, начале июня, мы его специально делаем, потому что ВК-фест. Нету, да, мероприятия важнее у ВК-музыки, чем ВК-фест в году. Собственно, этот год абсолютно не является исключением. И прежде чем начать объявлять какие-то вот такие там лайнапы, вот это вот все, что обязательно мы делаем, вспомним концепцию нашей программы, а это слушать новинки, которые вышли сегодня. На самом деле сложно было составить программу только из новинок, потому что не все участники ВК-феста решили сегодня выпустить песню, к сожалению. Но
4: а могли бы вообще-то постараться.
3: А могли бы постараться, да. Но спасибо двум хедлайнерам, они все-таки смогли. Одного хедлайнера зовут Федук, а второго хедлайнера зовут Джонни. И они взяли, собрались, вот во всех смыслах собрались, просто аккумулировали свои масштабные творческие усилия для того, чтобы выпустить песню под названием «Лето». Ну, то есть синергии более просто не придумать. Джонни, Федук, «Лето».
5: Двор детства,

0: Мне кажется, это хит просто.
1: 100%. Я вообще обожаю Федука. Федук один из моих любимых артистов. Я слушаю его еще с песни про Air Max, причем именно грязной версии, которую сейчас нигде ни за что не найти, кроме ВК-музыки, конечно, если знаешь, где искать. Но мне нравится он еще тем, насколько органичен он звучит, с кем бы он ни записывал фит.
0: Да, это правда.
1: Будь Хамелеон, это поп-артист, творческий. Будь это какой-нибудь прям жесткий рэпер, рэперский, но всегда он хорош. Я считаю, что вообще молодцы, собрались и сделали.
0: Да, Федя везде наш, везде свой. А Федя выступит, кстати, уже послезавтра в Казани на фестивале. Вот. И также он будет в Петербурге, а Джонни у нас будет в Петербурге и в Москве. Еще один кейс, сразу не отходя от кассы, собственно, случая, когда два артиста, выступающих на ВК-фесте, сделали не так давно совместную песню. И более того, сейчас прозвучит имя единственной артистки, которая выступит на всех ВК-фестах, во всех четырех городах. Эту артистку, конечно же, любят все завочане, и я с ними, Дора ее зовут. И второй артист, да, с которым, собственно, записана и вышла в начале мая песня, это белорусский хип-хоп-артист Поздняк, который тусовкой сильно любим, потому что он обаятельный, у него свой флоу, он, в общем, на своей волне, скажем так. Их совместная песня вышла на дебютном альбоме Поздняк, который был в начале мая. Вот, песня, соответственно, называется «Метеориты».

как швейцарские долины. Тут в пакетах из-под лавки продавали только пиво. Два камня в крестоворот, зато мячик из Бразилии. Каждый гол забит, и нам свистит сигналка у машин. Бабки кричали, идите вон, оборванцы. Завидовали, что

0: Я на короткой через сотни километров. Спасибо интернету, дискорду и телеге. А то бывает страшно, мне порой в моменте. На крик о помощи отзовется только эх.
1: Прекрасно. А что я должна сказать?
2: Как?
1: Кроме как молодцы.
2: Как в прошлом сотрудница студии 21.
1: Конечно,
2: да,
1: ребята.
2: И рэп, и все вообще. И припев R&B-шный, мелодичный.
1: Если бы я сейчас работал на студии 21, да я бы каждый день этот трек ставила, и все бы у меня в слезах плакали, просили еще.
2: Но практически то же самое на новом радио сделали.
1: Да.
2: Вот, да. Собственно, уже вот так вот взяли две песни сразу четырех больших артистов, которые выступят на ВК-фесте. А конкретно, кстати, что-то забыл я сразу сказать, самое важное. Даты и места проведения, собственно.
1: Так.
2: Послезавтра, как я уже говорил, центр семьи Казан в Казани. Уже самый ближайший. Можете просто брать последние билеты и рвать когти, так сказать.
1: Если не доеду, привезите чак-чак кто-нибудь по-братски.
2: Да, да. Если вы слушаете нас в повторе и находитесь в Казани, просто вот едьте уже, пора на фестиваль. Дальше у нас будет Петербург, родина ВК-феста, самый, соответственно, город, который видел все ВК-фесты с самого начала, парк 300-летия, 4 и 5 июля. Новичок ВК-феста в этом году, Нижний Новгород, 11 июля, Стрелка, там тоже будет нечто, уверен. И финальная точка ВК-феста, Москва, 18-19 июля, сменилась локация в этом году, в ВДНХ встречаемся. Вот так вот, да.
1: Необычно вообще-то.
2: Да, ну и помимо этой самой важной информации, все сюрпризы, вообще чего ждать, чем будет этот ВК-фест круче предыдущих, мы узнаем прямо сейчас у руководителя фестиваля Зои Новиковой, которая у нас прямо сейчас на связи. Коллега моя любимая. Зоя, привет!
1: Здравствуйте, Зоя, я выпрямила спину.
3: Hello. Hello, друзья. Очень рада созваниваться с вами ровно раз в год перед фестивальным марафоном. Это самые приятные звонки.
2: Ну что же, ВК-фест 2026. Новые города, новая локация в Москве, много чего нового. Это я уже сам как будто пытаюсь ответить на вопрос, который я хочу задать. Тем не менее, чем ВК-фест 2026 будет отличаться от предыдущих фестивалей? Столько там всего было уже сделано, показано, построено, приглашено гостей, что как будто уже нечем удивлять. Как бы. Вот что делать-то будете?
3: Знаете, какой-то бесконечный процесс эволюции с нами происходит. Готовы ли мы к этому? Нет, не готовы. Но эволюция, она случается и без нашего ведома, и с нашим сопротивлением. Поэтому в этом году у нас, правда, изменилась локация. Фестиваль стал больше и требует...
2: Еще
3: новых...
2: больше?
3: Ну, гигантомания – это нормально. Мы для себя это определили еще несколько лет назад. Поэтому фестиваль действительно стал в Москве в этом году больше. И в связи с этим у нас произошло изменение локации. Поэтому из Лужников мы в этом году вышли и пришли делать совершенно новый фестиваль на ВДНХ. Поэтому сцены больше, артистов больше, тревог больше, радости для наших пользователей, надеюсь, тоже будет больше.
2: Я просто вспоминаю, как я обходил Лужники по кругу, и просто как я устал просто к концу этого похода, а тут даже еще и не круг будет, то есть даже нету понятного этого, что идти, куда делать.
3: Но это еще не все новое. У нас в этом году абсолютно новый город, которым мы до этого не касались. Нижний Новгород нас ждет в перерыве между Петербургом и Москвой. Столица закатов будет нас встречать с нашими рассветами, фактически. Тоже очень интересно. Абсолютно новый фестиваль, уникальная ДНК, совершенно поразительные нижегородцы. У них там столько всего удивительного. Самая, мне кажется, интересная программа в этом году будет в Нижнем Новгороде. Хотя у нас есть небольшое повторение, но совершенно новый фестиваль в Казани, который, как вы уже рассказали нашим слушателям, будет через 2 дня. И там, представляете, у нас будет свой собственный Сабантуй. Думали ли мы когда-то, что фестиваль активность будет вместе с Сабантуем идти рука об руку. Так вот, просили чак-чак, их есть у меня.
2: Все, вы...
1: Съем чай с молоком.
2: Да, все, покупай билеты и едь.
1: Надо делать.
2: Вот меня перед мотором Эви все спросила, а будет Токсис на фестивале? Будет Токсис просто. Я тебе больше скажу, будет вместе с Арной и с Биг Бэйби Тейпом.
1: Извинитесь!
2: Я думаю, что они не только одну будут песню играть. Хотя...
1: Да даже если одну.
3: Это целый мегамикс песен, мне кажется. У нас вообще же есть формат, как вы помните, мегамикса «Второй день Москвы». А это фактически у нас реп-мегамикс получился.
2: Я вот пока, кстати, не вижу в анонсе это мегамикса. Или это уже начались уже спойлеры, да, будущих сюрпризов, или как?
3: Начались спойлеры, потому что мегамикс — это наша абсолютно влажная фантазия, творческие поиски. И вот все те эпитеты, которые можно присоединить к этому отдельному виду лайнапа. Но я могу вам сказать, что, друзья, в этом году певец, который поет, что я теперь в своем лесу, гордо голову несу, обязательно станцует на нашей сцене. Встречайте Олега Газманова.
1: Я мечтаю о его коленях. Умоляю, дайте знать, если он будет рассказывать секрет стойкости этих коленных чашечек.
3: Вот все выясним, приглашаем вас. Обязательно поинтересуйтесь, расскажите вашей аудитории, в чем же секрет коленных чашечек Олега Газманова.
2: Кроме метро, эстрады, что... Ну вот на что ты пойдешь? Я, конечно, понимаю, что у тебя времени не будет особо на что-то там ходить, смотреть. Вот, но тем не менее, вот ты как опытный пользователь, так сказать, ВК-музыки как минимум, как любитель музыки в принципе, как профессионал, я не знаю, выбери любую из своих личностей, субличностей для того, чтобы сделать выбор, на что пойти на ВК-фесте, на чье выступление. Я знаю, что ты всегда любила про Хаски говорить, а нету его в этом году, так что расскажи еще что-нибудь интересненькое. На кого пойдешь?
3: Я тебя обязательно возьму, мой хороший, за руку, и мы пойдем с тобой на Хмырова.
1: Возьмите меня за вторую руку. Я что, шутка для вас?
2: Берем. Я просто и в Москву, и в Питер приеду в этом году впервые, поэтому вот.
3: Да, в Москве и в Питере будет выступать. Конечно же, я соскучилась очень по Тесла Бою. Тоже будет и в Питере, и в Москве. Абсолютно уникальная красавица с такими провокационными песнями, как «Крылья». Ну и краш всех девчонок социальных сетей, Джим Бисквит, тоже не пройдет мимо меня.
1: А Дима Урих будет или только Джим Бисквит?
3: А это, знаете, это как разговор про мои субличности. Ну, да. То ли профессионал, то ли музыкант.
2: Я тут вот отключился это... в этом моменте. Просто ты все время говорила про фиолетовую сцену, и тут какие-то неизвестные мне словосочетания начались просто внезапно.
3: А у нас как раз штаб находится рядом с фиолетовой сценой, поэтому почти всех артистов я смогу посетить в районе фиолетовой сцены.
2: Все понял, это вынужденное как бы мера. Это не то, что тебе прям очень хотелось.
3: Нет, ну, конечно же, меня еще ждет просмотр видеозаписи, когда мне будут присылать коллеги Лолита, Сидук. Конечно же, уникальное золото, мое любимое, которое в качестве сюрприза с особенной программой выступит у нас в Казани. И это тоже мой вам презент, насколько я знаю, вообще. Что вы первые должны об этом узнать. Ну и, конечно, Олег Газманов. До Олега Газманова я точно дойду, потому что такой интерес только что вы меня вызвали, вы и его коленные чашечки, что мне мимо не пройти.
2: Ну вот, коленные чашечки Олега Газманова, Тату, Лолита, Зиверт, Ева Польна, Клава Кока, Джонни, Ольга Бузова, Джиган, Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород. Приходите на все 4 фестиваля, но если не сможете, ну хотя бы на один загляните, имейте совесть.
1: Имейте совесть, в конце концов.
2: Да. Зоя.
3: Да, мой хороший.
2: Да, мы с тобой, конечно же, встретимся не раз, но и ждем всех слушателей нового радио, и тебя, Эви, тоже. Тогда до встречи на ВК-фесте, получается. Чего уж.
3: До встречи на ВК-фесте. Спасибо большое, друзья. Ждем. Fresh Talk.
2: Ну, на самом деле, Зоя не зря обратила внимание на фиолетовую сцену, потому что есть, собственно, в Москве и в Питере синяя сцена, где все самые-самые и вот это вот все. Белая сцена модненькая, рок-поп-рэп, вот это вот все. Фиолетовая для или новички, или вот артисты, которые уже мощные, но белая и синяя в следующие года им светит. Пока только фиолетовая, но ничего. Вот я вот смотрю в среднюю такую часть, и вот, конечно, вижу Хмырова, ну вот Мартина, позднее Акса, Холли Флейм. Ну, смотри, все наши любимцы.
1: Ну, да.
2: Травма, Тима ищет свет. Ну, вот на прошлой неделе звонили ему. Бэйби Кьют, Звента Свинтана, Слава КПСС, Гуд Good... Таймс, Мэри Арт, Близ Кей, Бульвар Депо, АК-47 Пицца, Серябкина, Маркул. Это уже, наверное, что-то главное сцена.
1: Бульвар Депо, Маркул, это фиолетовая сцена?
2: Не-не-не-не, я уже говорю, я уже сейчас сцены подряд говорю. Просто да, и у меня уже тут разбегаются глаза, я не смотрю, не знаю, куда смотреть, все на эти имена смотрю. Вот, но я предлагаю послушать артиста, которого, конечно же, мы тоже любим. Артиста зовут Арсений. Никнейм его Салуки. Вот он недавно дропнул этот сингл. Это новый сингл с его альбома, на котором он в очередной раз нас удивит чем-то. Чем именно, наверное, стоит только догадываться. Но пока есть трек, мне он очень нравится. Поэтому я решил, вот неважно, что он не сегодня вышел, могу себе позволить принести его в эфирного радио. ВК-фест, Сеня выступает, тем более. Так что
1: Салуки
2: поехали.
1: Можно торнадо. Всегда послушать.
2: Торнадо, Салуки.

0: Так, ну и напоследок тогда еще одного фигуранта фиолетовой сцены, о котором мы постоянно говорили сегодня, включу. Группа в свое время неожиданно прославилась треком, который разлетелся по миру вообще всему. Самарская группа Cheese People, которая вот на фиолетовой сцене даст первые концерты за много лет. Предлагаю их классический трек послушать, напоследок, да, зарядиться и радостно встретиться на ВК-фесте. А Fresh Talk вернется в эфир уже с Данилой Михайловым, к чьему-то сожалению, к чьей-то радости. Радость, видимо, только Данила Михайлова.
1: Мне понравилось. Зовите еще.
0: Да было шикарно. Конечно уже позовем. Вот, в июне уже услышимся, дорогие наши слушатели нового радио. А пока, Cheese People.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл. 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
8: У торговой сети «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Кажется, мы начали забывать, как звучат настоящие суперхиты. Это Ани Лорак, «Удержи мое сердце» в эфире нового. Ну и продолжение темы любви и всего прочего. Пятница, все-таки лето. О работе грешновато как-то говорить. Новость. Глобальное исследование с участием многих тысяч женщин показало. Мужчины с небольшим животом привлекают женщин чаще, чем обладатели рельефных мышц. Ученые связывают это не с внешностью как таковой, а с ощущением тепла, стабильности и уверенности, которые вызывают такие мужчины. Наиболее привлекательным признано телосложение с умеренным процентом жира около 13-14%. Слишком мускулистое тело, напротив, может подсознательно сигнализировать о рисках для здоровья или нехватке времени на семью.
1: Да. Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Дэнни!
8: Да!
7: Катастрофа!
9: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
7: Я своего друга в обиду не дам.
9: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. «Айова». Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
1: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
3: 16+.
1: Новое радио. Новое на новом.
5: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: Лолита Коста Лакоста, по-другому суперхит на новом. Ну и немного пару слов о прошедшем футбольном матче. Я не разбираюсь в футболе. Ну, короче, вы поняли, да? ПСЖ. Вот это вот, с кем они там играли. Короче, новость пришла в честь Матвея Сафонова. Назвали улицу в Париже. Вау! После победы ПСЖ в Лиге Чемпионов арт-группа расклеила таблички по всему городу с новым названием улиц в честь футболистов, сыгравших в финале. В третьем округе Парижа появилась улица Матвей Сафонов. Поздравляем!
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 6 июня малооблачно, днем плюс 27, ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-2010. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
5: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Купальный сезон в Подмосковье начнется в ближайшую неделю, заявили синоптики. И это все прекрасные новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим пятничным, летним, жарким суперхитам, суперновинкам. Еще больше в новом на новом. Обещаю тебе, Ева Тим Данилин. Раскладывай все поудобнее. 20 минут без рекламы нон-стопом отсюда.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Это «Елка, нечего терять», суперхит на новом. Продолжаю рассказывать тебе о самом интересном. Оказывается, сон без одежды улучшает качество сна и повышает продуктивность, доказали ученые. А я всегда об этом знал и спал так. Качество сна, пишут, напрямую зависит от температуры тела. Даже легкий перегрев из-за пижамы нарушает глубину сна. Человек вертится, просыпается, а утром чувствует себя разбитым. Сомнологи советуют спать голышом и хорошо проветривать спальню перед сном. Тогда тело быстрее остывает, а сон становится по-настоящему восстанавливающим. Вот. Международные журналы по сомнологии здесь участвовали. 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы. Ты знаешь, как сегодня спать ночью.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке с 4 по 10 июня.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
7: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: майские выходные возвращаются.
1: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: Стой, иначе выстрелю.
0: Все совпадения не случайны.
2: Кольцо найдет твоего суженого.
3: Вы не это ищете?
2: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
3: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
5: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
4: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
5: Да я и так думаю про зоту.
4: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует Пушкинская карта. 6+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое на новом.
10: На меня ты не сердись.
9: Дима Урих.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце». Как за 5 лет можно не отчаяться?
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Я вижу
3: по глазам.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
4: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Это Coldplay, Paradise, суперхит в эфире новый. Я сразу вспоминаю эту поговорку. Если есть на свете рай, то это Краснодарский край. Не могу не согласиться, хотя бы потому, что цены на фрукты там самые дешевые. Или я не прав? Ну, по крайней мере, намного дешевле, на порядок дешевле, чем в Москве. Но не об этом сейчас. Пока мы с тобой зарабатываем свою копеечку на предстоящий отпуск, ученые провели исследование на женщинах. Да, женщины стали подопытными. И это исследование показало, что в подавляющем большинстве своем, оказывается, слабый пол смотрит на грудь и живот при первой оценке привлекательности мужчин. Ну, то есть ты встречаешь, знакомишься с девушкой, она смотрит у тебя в первую очередь на грудь и на живот. Угу. Угу. Вот. А, учтите это, все-таки пятница, в Владивостоке уже вечер. Хороших знакомств, жаркого вечера и суперхитов с приновинок. Побольше тебе от нового радио. Скоро продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 6 июня малооблачно, днем плюс 27, ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-2010. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
4: И Пекин Григорий Игоревич. Горник 326-246-8068-012. 12+.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Приблизительно 2 часа силовых тренировок в неделю могут существенно снизить риск преждевременной смерти, заявили врачи. Но кто после этой новости побежит заниматься? Никто. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам, более приятным. Начинаются первые летние выходные. Давай их не прозеваем. Пожалуйста.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Ольга Серябкина, бывшая в эфире Нового. Я очень удивлен, что песня называется «Бывшая», а не «Пофиг» на самом деле. Мне кажется, здесь слово «пофиг» намного чаще используется, чем «бывшая». В преддверии летних, длинных, жарких отпусков простое напоминание от врачей и психологов о том, что цифровой детокс лечит мозг. Неделя без социальных сетей снижает тревожность. Эксперимент проводили почти на 1500 молодых людях, и он показал отличные результаты. Тем более, что всем абсолютно пофиг, как ты отдыхаешь. Правда, запомни простую истину. Всем пофигу на тебя.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: всегда. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Окей, каждый день с выгодой. Нектарины 199,99 за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на ОКМаркет.ру.
0: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Urban. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗГСК Urban». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
1: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: тот самый квас.
1: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
2: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
1: Ну ты сравнил.
2: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
1: И ты выбирай зоту.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
5: «Новое радио».

0: Это звонкий суперхит на часах в эфире Нового. Ну и продолжение этой темы. Чтение книг, оказывается, признано самым привлекательным мужским хобби по версии опроса журнала Date Psychology. Женщины оценили 74 мужских увлечения и 98% назвали чтение привлекательным качеством. Также в топ вошли творчество и саморазвитие, иностранные языки, музыка, готовка, работа с деревом, рисование и писательство. Так что перед выходом из дома куда-нибудь в сторону клуба, бара, дискотеки и всякое такое, не забудь с собой взять книжечку. Может быть, то и поведется. На это Ирина Дубцова, Юлиана Караулова, Немига. Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на Новом.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг.

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Хочу, хочу, хочу. Берег включает «хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсиков,
11: но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
5: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28, строение 4.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
14: богатстве? Столько условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Вышибал суперхит на новом. Я же в очередной раз за эфиром сейчас задумался, почему у взрослых нет летних трехмесячных каникул. Ну, хотя бы месяц. Как было бы круто, согласись, когда все разом, просто вся страна уходит в отпуск. Ничего не работает. Все отдыхают. Ну, красота ведь. Не было бы вот этой вот ругани из-за очереди в отпуск. Кто-то смог, кто-то не смог, кто-то первый написал заявление и все прочее. Отключать бы на это время интернет, люди бы просто отдыхали и ничего не делали. Отъедались, отсыпались и занимались своими всякими взрослыми непотребствами. И с 1 сентября, там, я не знаю, когда, весь август, например, с 1 сентября такие все обновленные, просветленные приходили бы на работу. Это было бы, мне кажется, вообще шикарно. Ну да ладно, хватит про этот бред.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 6 июня малооблачно, днем плюс 27, ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
4: Уж два десятка лет для вас.
5: За тот же вкус, все тот же класс.
4: Вас благодесь, старый друг.
5: Лучше новых двух.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Красноярске 7.
1: Новое. А теперь научно доказано. Запах свежескошенной травы действительно влияет на настроение. Некоторые соединения при скашивании связаны со снижением уровня стресса у человека. Если добавить сюда суперхиты, суперновинки нового радио, получится идеальная комбо. Ни больше, ни меньше. Попробуй. Вадим Данилин с тобой на пару часов. Всем огромный предвыходной привет.

0: Команда «Градуса» хочется в эфире нового. А тем временем, за внимание, внимание, все, кто пользуется социальными сетями и так далее, за оскорбление словом «обезьяна» в публичном контексте, включая социальные сети, может грозить штраф до 10 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч для юридических лиц, предупреждают юристы. Для привлечения к ответственности понадобится доказательство: скриншоты, распечатки сообщений или записи разговора. Также напомнили юристы. Но есть много других прекрасных снов. Например, идиот, дурак. Можем продолжить.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное. Выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
3: Реклама. Окей. Каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 миллилитров, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: У торговой сети «Командор». ОГРН 102-240-347-95-05.

0: 20 лет с вами.
1: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
2: Да что тут думать? Котел.
1: Не входит.
2: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
1: А он точно самый-присамый необходимый?
3: А как ты думаешь, почему так написано?
4: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое радио.

0: Мари Краймбери «Нравится жить» — суперхит на новом. Продолжение темы выходных, лета и всего прочего. В Италии набирают популярность туры по заброшенным средневековым деревням. Многие такие поселения получают вторую жизнь благодаря туристам и программам восстановления. Вот, ну, если в Италии этот вид туров набирает популярность, у нас в России, по-моему, он уже вовсю не первый год идет. У меня вот знакомый, например, на этой неделе, когда сегодня или завтра хотят поехать по таким заброшкам, заброшенным деревням. Посмотрим, чем это закончится, конечно. Клещи, собаки, сутулы и все прочее. А пока суперновинка от Анны Асти и Димы Билана очень скоро в продолжении эфира.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл, суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Реклама.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Мам, чешется. Что делать?
7: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Дэнни! Как? Катастрофа!
11: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
10: Я своего друга в обиду не дам.
11: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Новое на новом. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Коста Лакоста на ночь. Суперхит на новом и продолжение темы отпуска. Наш любимый Таиланд. Оказывается, тамошние обезьяны научились обменивать украденные вещи на еду. Пу-пу-пу. Животные забирают у туристов вещи, очки, сумочки, телефоны и так далее. И затем возвращают в обмен на угощение. Это уже обрело просто массовость. На случай, если ты двинешься в скором времени в ту сторону. Ну, кстати, билеты по 15 тысяч прямые. Чего нет и следа? Правда? Правда. Хотя бы на выходные за такие деньги-то. Окей, скоро продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 6 июня малооблачно, днем плюс 27, ветер восточный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: вами.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний». Главный женский. 16+.
5: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
6: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
7: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
6: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
7: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
6: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Предстоящие выходные станут идеальным временем для восстановления сил, домашних забот и искреннего общения с близкими, говорят астрологи. Кто мы такие, чтобы им противиться, согласись. Начинаем расслабляться прямо отсюда под суперхиты, суперновинки нового радио. Погода еще так и шепчет, а? Вадим Данилин с тобой еще час. Всем привет.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Это звонкий его рестарт, суперхит на новом. Новость, которую, казалось бы, нужно бы рассказать тебе в начале рабочей недели. Но я тебе еще обязательно про это расскажу в понедельник обязательно. Мозг перестает эффективно работать в 14.06, гласит новое исследование. Причина такого явления – сложный сбой внутренних биологических процессов. В частности, минимальная активность отдела мозга, который отвечает за мотивацию. Энергия падает, и даже с простыми задачами становится трудно справляться. В 14.06 я всегда говорил, до обеда нужно работать, а после обеда устраивать сиесту до конца дня. И были бы все счастливы.
1: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
0: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю!
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

«Тестостерон» — это не женщина. Суперхит в эфире нового. Да, внимание, внимание, напоминаю, вышла новая серия сериала про новое радио и утреннее шоу «Красногорский парк». Доступен уже в ВК, Ютубе. Ссылки можешь увидеть в наших социальных сетях. Обязательно к просмотру. Ну, потому что, во-первых, пацаны старались. Во-вторых, это красиво. Кстати, а что я сам об этом обо всем говорю? У нас есть специальный человек, который за все это отвечает и все рассказывает. Значит так, слушаем.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры. Новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин. Владимир Пресняков. Леша Свик. Асия. Сократ. Сивак. Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дэнни! Ха! Катастрофа!
8: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
7: Я своего друга в обиду не дам.
8: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130.
9: Новое радио. Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Очень красивый суперхит от команды «Моя Мишель». «Ветер меняет направление». В эфире новый видеоклип, кстати, очень красивый. Отсюда я с тобой распрощаюсь, ибо мое рабочее время завершено. Хотелось бы, конечно, сказать, что и рабочая неделя завершена. Да не тут-то было. То один коллега в отпуске, то другой. А работать кто будет? Я вас спрашиваю, кто будет работать? Правильно, так что завтра с ранее пораньше встретимся обязательно. И зажжем на весь день. Да. А пока Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 6 июня малооблачно, днем плюс 27, ветер восточный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
3: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
4: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
4: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
2: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8391-205-1111.
5: Агат. Покупай выгодно.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Не хочется говорить, что этот день мы приближали как могли, но, ребятушки, 5 июня, первая пятница лета. Уж точно этот день ни в коем случае не должен быть профукан, поэтому выстраиваемся в очереди в сторону дач и даже в пробках получаем удовольствие. А если не в сторону дач, то в любом случае в сторону выходных. Отличного вечера!

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
2: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
2: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
2: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
2: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООС ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
4: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей. В Агат РФ «Пробег».
5: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
1: Агат. Покупай выгодно.
6: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

привет! Это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио. Ближе, ближе, так ближе.

0: лет 7 назад дело было. Прекрасная девушка, скромная очень, прислала композицию к нам на музыкастинг. И вот, пожалуйста, Ася уже столько лет в шоу-бизнесе, чувствует себя прекрасной, замечательно, с титульными артистами у нее фиты, да и сама замечательно себя чувствует и соло. Умничка. Радостно за исполнительницу. Вот, что я хочу этими словами сказать. То, что все возможно. Ребятушки, 9-й сезон проекта «Музыкастинг» уже вот-вот-вот-вот, прям вот уже все. Мы принимаем заявки. Хватит уже откладывать, присылай.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Хочу, хочу, хочу.
6: Берег включает «хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич. На балконе.
9: Хочу чипсиков.
10: Но полезных.
11: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
12: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-003-44-93. Москва, улица Средняя Критиковская, дом 28, строение 4.
13: Да все без нормально.
14: Что?
13: Ашка.
14: Переезд – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
19: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
20: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
21: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
22: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Леди Гага на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Призываю тебя не быть, как мои коллеги. Да, вот смотри, рабочая неделя уже завершилась, а они продолжают бороздить офисное пространство. Думают пробки пересидеть. Ха-ха. Красивого вечера, где бы ты ни находился. Мы же об аккомпанементе позаботимся. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Это 24 на 7, а Эвиленд по расписанию, дорогуша, кажется, в студии уже через 9 минут. Скоро все будет.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся! Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ай, салют, ребята, вы слушаете Эвиленд Новое Радио, меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Значит, я пока бежала на работу, встретил нашего программного директора Сашу Титову, мне стало так неловко, потому что мы всю неделю передаем ему привет, и тут он вот стоит и такой: привет! Ну, чуть-чуть неловко, знаешь, когда ты очень долго над кем-то вот, а потом видишь его в жизни.
1: Саша Титов, 44 килограмма живого веса, сегодня пришел в шортах, и я офигел, у него икры больше моих.
0: Представляешь? С днем комплексов.
1: Да нет комплексов никаких, но просто у человека огромные икры. Я спрашиваю, а что ты с ними делаешь?
0: А говорит, зачем ты это сказал? Вот он сейчас подумает, что большие икры — это плохо и вообще есть перестанет. Будет
1: потом питаться.
0: Кто говорит,
1: что большие икры — это плохо? Нету таких людей.
0: Нет, звучало как большие икры. Ты вообще слово большое в его отношении не надо на всякий случай использовать, потому что я все жду, когда он хотя бы арбузный сок чей-нибудь добавит сверху на свою воду, чтобы человек хоть порадовался, кваска накопил бы энергии, чтобы хотя бы испить раз.
1: Второй день вспоминаешь квасок.
0: А я пью квас каждый день, я очень люблю квас. Только летом.
1: Ага, а ты его сама делаешь или покупаешь?
0: Да, я же похож на человека, который делает квас дома.
1: Вот марли у тебя, вот хлебушек там квас. Всякие там.
0: Конечно, и хлеб пеку исключительно. Это значит раз. Два. Вчера был токсичный четверг, и я негодовала, что зачем-то люди ходят по беговому покрытию на набережной. Друзья, вышла сегодня на пробежку, в это пекло, пробежала 4 километра, больше не смогла, потому что ситуация пахла инсультом. Но никто не ходил по беговой дорожке, все ходили рядом. Я считаю, что набережная Павшинской поймы была очищена моими негодованиями и моими вот этими ноющими высказываниями.
1: Я видел рилс, как одна бегунья, или даже я ее бегуньей не хочу называть, это бегуха отвратительная, она толкнула мамочку с коляской. Мамочка упала и что-то там себе повредила у вас в Павшинской пойме. У вас там чаты на эту тему судачат. Ты вообще состоишь в домовых чатах?
0: Я состою в домовом чате, и я недавно узнала, что, оказывается, все это время был другой чат в другом мессенджере, а не только там. Я думаю, а что никто не ругается так тихо последние несколько месяцев? И вчера пришло сообщение: друзья, у нас там чат сломался, если что, вот это. Я думаю, трэш, даже не позвали. Никакой пригласительной ссылки я не нашла.
1: И слава богу, ты же знаешь, что как много народа зовут псевдодомовые чаты, QR-код кидает,
0: да,
1: а на самом деле
0: да.
1: Потом тебя...
0: Да, сам факт того, что не подумали, понимаешь, что это когда никто не пришел на фан-встречу, или тебя одного никуда не позвали, и ты смотришь вот так вот из-за куста, как все веселятся, и думаешь, ну, а мне не хотелось.
1: Так, ну, я теперь думаю, про квас говорили, про домовые чаты говорили, про икры тоже было, в принципе, можно и расходиться.
0: Сказали.
1: Ну
0: да,
1: все, нормально.

0: Я, значит, несколько раз уже хвасталась, что я люблю винил, но не на уровне Сергея Мудрика, главного редактора ВК-музыки, а на уровне просто человека, которому, ну, прикольно, мне нравится, как это выглядит, это стильно, у меня нет проигрывателя, мне просто нравится, ну, собирать. Вот, ну, я не схожу с ума. На мою коллекцию ты не сможешь купить 3 квартиры в Воронеже, как у Мудрика, опять же. И, значит, я вчера выложила Reels.
1: А тебя Мудрик приглашал посмотреть свою коллекцию лютневой музыки?
0: Нет, я просто смотрю его Reels, где ты говоришь, чтобы он остановился, а да, мне, да, правда, да, хочется знать, дойдем ли мы до истоков, типа, какая была первая пластинка, будет ли почет всех пластинок, потому что, чтобы вы понимали, он стоит на фоне стены, и там вся стена в пластинках. Ну, то есть... буквально.
1: Мне кажется,
0: стена.
1: Даже у радиостанции в Советском Союзе столько пластинок не было, сколько сейчас у Мудрика, да.
0: Да, да, я просто знала, что он, ну, повернутый на этом всем, но не настолько. И, знаете, я вчера выкладываю, потому что я до этого показывала, какие у меня есть зарубежный рэп, хип-хоп, потому что, да, ну, как бы черные гены мы чтим. Наконец-то лето, я чуть подзагорела, и мне сейчас никто не сможет предъявить, что я недостаточно черная. А это только начало.
1: Значит, а ты слышала, что сейчас за это могут прям ругать? Кого? Жестко.
0: Да, это вас могут ругать, да. А меня-то никто не наругает. Так что это вы следите, что говорите. Короче, зарубежный рэп показывала, а вчера решила показать русский рэп. И, значит, этот рилс попал на новую аудиторию, и на меня уже подписалось примерно 150 человек. Это татуированные мужчины в кепках на бикрень. Одни мне говорят, что за ангел, где найти тебя, где побитают это, чтобы красиво еще и слушала Смоки Мо. А вторые, это вот...
1: Которые пишут рэп, это кал.
0: Да, нет, они мне пишут, да кто такой вообще, кто такой скриптонит и Смоки Мо, где красное дерево? Девочка, вот ты чё?
1: Но при этом роба полосатая.
0: Да, да,
1: роба,
0: да,
1: полосатая.
0: Да. И мне страшно. Я сегодня ничего везде не выкладываю, потому что я чувствую, что за мной следят те, кто, они, видимо, на что-то рассчитывают. Я не эксперт. Если вы в числе этих людей, я просто хвасталась, да, окей? Если вы хотите что-то послушать, вот музыкальная экспертность, все такое, это, пожалуйста, вот усатая пушка, подписывайтесь.
1: А знаешь, почему такие взрослые люди отреагировали?
0: Почему?
1: Потому что, мне кажется, сейчас битвы вот этого нет, музыкальных подтусовок, поджанров, всякие группировочки, так сказать, вокруг музыки не складываются.
0: Ну да.
1: Есть такое ощущение.
0: Есть такое
1: неформалы
0: ощущение.
1: Там, чтобы когда-нибудь там, не знаю, с гопниками, гопники с хип-хоперами, там с рэперами и так далее.
0: Ну, на самом деле...
1: Как будто все это уже в далеком прошлом.
0: Как будто тебе надо съездить на Китай-город и посмотреть, какой на этот зомби-ленд, который там происходит.
1: Причем все ходят и нормально миксуются.
0: Да, там столько нефоров.
1: Смешать, не взбалтывать.
0: Ребят,
1: да,
0: клянусь, там нефоры и хипстеры, и рэперы.
1: И дедушка в сомбреро будет идти вместе между ними абсолютно прям органично.
0: У тебя есть сомбреро?
1: И маракасы еще могу взять. Может, даже деньжат подсыпят.

0: дорогих друзей зафиг в музей. Волочкова об этом заявляет регулярно. А, фильм посмотрел давеча. Какой? Давно его не смотрел. Пол Томас Андерсон, режиссер. «Сигареты и кофе» называется. Ты его смотрел наверняка. Там цикл новелл, он черно-белый.
1: Да, да, да,
0: скорее всего. Он его снимал много лет. Да, и там, не знаю, сидят разные крутые чуваки. Там Игги Поп, например, и Том Уэйтс. И болтают за чашечкой кофе, покуривая сигарки, обсуждая, что... Ну, слушай, ну, покуда мы бросили курить, то никаких проблем нет выкурить сигарету. Я же как некурящий могу побаловаться, да?
1: Это просто я.
0: Ну, в общем, это не вообще ни в коем случае не реклама про сигареты. Осуждаем жестко. Прикол в следующем. Там одна из новелл состоит из того, что в кадре два актера под своими настоящими именами. То есть одного зовут Альфред Молина, он много где тоже снимался, он играл там и в «Человеке-пауке», вот этого там уже. Ну, а другой Стив Куган, это английский актер, тоже у него все прекрасно и замечательно. И в тот момент, когда шли съемки, Куган засветился в одной роли и словил звездочку. Вот, а Малина, он был, ну, такой, где-то
1: Малина
0: там,
1: ровный чувак.
0: Да, ровный чувак, где-то там вот у него что-то как-то. И Малина ему говорит: Стив, очень здорово, что ты нашел время со мной встретиться. Я выяснил, что мы, оказывается, родственники. У нас вот двоюродный дедушка Джузеппе, он нам обоим приходит, значит, родственником. Вот смотри, вот документ там, то все. Ну, а тот так надменно что-то носом воротит. Но и терпит его из вежливости какое-то вот время. Там минут 10 идет, значит, эта новелла. А покуда оба актеры, смотреть одно удовольствие. И в итоге что? В итоге, когда Малина говорит ровненький-то: Стив, ну, может, махнемся телефонами, что ли? Ну, как, мало ли, в будущем. То ты знаешь, я даже свой номер не знаю. Спроси у менеджера. И, в принципе, с менеджером можешь связываться, он мне все передаст. Ну и понятно, да, сливон такой прямо все. И в этот момент Малине звонок на сотовый телефон.
1: На сотовый.
0: На сотовый. 90-х фильм снимался.
1: На сотовый,
0: да.
1: На сотик.
0: На сотик. Тот берет сотик. Да. Стивен, извини, пожалуйста, я сейчас не могу говорить, я тут с родственником, да. Не-не-не, рыбалка про расписанию, все нормально, да, все кладет. Тут говорит: а кто это был? Это кто? Да Спилберг, мы каждые выходные на рыбалку ездим. У Кугана, значит, лицо меняется. И он говорит: а может быть, ты знаешь, я сейчас уточню свой номер. И ты думаешь: господи, как вот красиво. Как же классно прям.
1: Но такая история не только с актерами в фильме может быть.
0: 100%. Вот я о чем и говорю, что это селяви.
1: И значит, я сегодня все-таки пойду на Майкла. Это решено было. Я всю неделю себя прогревала. И что,
0: Пятничный вечер провести в кинотеатре. Ура!
1: А что, это
0: круто,
1: супер.
0: Очень, да. Что? А ты соленый попкорн или сладкий, или миксуешь?
1: Сырный.
0: Сырный?
1: Нужно брать сырный попкорн и что-то сладкое, типа
0: мармелад.
1: А если
0: его нет?
1: Ну, тогда страдать. Ну, вообще-то должен быть. Когда последний раз его не было? Но мне нравится, когда в некоторых кинотеатрах...
0: А вот
1: цены
0: не смущают? Почему-то, мне кажется, попкорн там стоит, как примерно видеомагнитофон.
1: Ну, давай не будем.
0: Ладно, не будем, хорошо.
1: Не будем напоминать, что мне нужно радовать ребенка внутреннего своего. Ну, да. Куда без этого? А, друзья, кстати, я забыла сказать, что так как у нас сегодня будет гость, точнее, гостья, и мы будем говорить, знаете о чем? Про все вот эти вот уколы похудения, про Оземпик и Муджара.
0: Который кто-то успел сделать, а кто-то проклинает.
1: Да, хорошо или плохо и прочее-прочее. В общем, с эндокринологом будем об этом всем разговаривать. Если у вас есть вопрос, пишите. А пока Усишкин предложил, чтобы вы просто покидали фотки всего. Вот, может быть, вам нужно фотопленку почистить у нас в наших соцсетях. Мы будем с радостью за этим наблюдать.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке с 4 по 10 июня.
2: Окей.
1: Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband – подходит для любой бригады.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Это звонки.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Newradio.ru.

0: подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Не нравится? А, я тебе не включил микрофон. Ну, тогда я что-нибудь о себе расскажу. Значит, я сегодня почувствовал себя настоящим батей. Включил я тебе микрофон, ладно.
2: И причем у меня есть кнопка, но я хочу, чтобы это ты делал.
1: Все правильно, я должен тебе подчиняться. Ради этого и посадили. Так вот, смотри. Так. Почувствовал себя батей. Причем не просто отцом ребенка, а вот батей.
2: Что ты начал
1: Не просто
2: делать?
1: Человек, который усы есть, а вот прям батя. Тот
2: очень,
1: самый.
2: Очень страшно.
1: Я при помощи мусорных пакетов черного цвета и изоленты, на минуточку, оформил тренировку у себя в квартире.
2: Тонировку? Мусорными пакетами?
1: Мусорными пакетами и изолентой. А знаешь, откуда я про эту лайфхак узнал?
2: Откуда?
1: Из райдера Леонида Агутина. Соответственно, чтобы заселиться в отель, он должен быть неплохим, и там должны быть блокаут-шторы. Но если их нет, допускается использование черных мусорных пакетов.
2: Реально?
1: У Агутина так написано.
2: Клянись. А
1: я
2: где ты это
1: базарю?
2: Видел?
1: В райдере Агутина.
2: А откуда ты вообще?
1: Ну, вообще он в свободном доступе есть. Да.
2: Я в шоке.
1: Да.
2: То есть все это время можно было просто мусорные пакеты налепить?
1: Причем, да, вот эти толстые, строительные желательно. Они такие поувереннее, такая пленочка.
2: Ты реально батя, потому что ты ведь еще и сэкономил сколько денег.
1: Да я потом пошел, посмотрел, сколько стоят эти жалюзи.
2: И сколько?
1: Ну там
2: дофига дофигищ.
1: Ты а мусорные пакеты 300 рублей. Там
2: а ты
1: такая,
2: еще можешь менять их, когда захочешь.
1: Я могу менять, а потом еще и использовать.
2: Реально, ты еще можешь купить розовый, чтобы была комната теплица, например.
1: Вот я не понимаю, что делают люди, у которых розовым цветом горят окна. Они там что, стриптиз на пилоне танцуют?
2: Либо,
1: для чего это еще надо?
2: Либо они просто реально любят растения. Да, и они играют в GTA Vice City. Дома, да, чисто вот на балконе у себя.
1: Ну,
2: круто.
1: Да.
2: Это лучший лайфхак, потому что у меня дома вообще нет штор. И я всем говорю, что это прикольно. Ты просыпаешься с первыми лучами солнца, но...
1: 3 утра примерно.
2: Я понимаю, что я уже как будто бы саму себя обманываю, потому что не всегда тебе хочется просыпаться с первыми лучами солнца.
1: Именно так.
2: Но у меня нет штор, ну и как будто бы...
1: Но я могу тебе принести пакет, у меня еще остались.
2: По 40 литров?
1: Ну там как бы не по 80, там уже такие прям огроменные.
2: Гениально.
1: Влезешь наполовину.
2: Значит, я сказала всем, что все кидали фотки, никто не понял, точнее поняли, но стесняются все-таки, что реально фотки кидать?
1: Да не, ну там чтобы услышать фразу, должно же прогрузиться видео, а это сейчас с большим трудом происходит.
2: Да, но я все равно хочу, чтобы, друзья, у вас что, камера отключилась? Или что-то не работает?
1: Кидайте нам в мессенджеры ваши фотографии.
2: Все! Селфи! Или что перед вашими глазами? Какой ужин? Рука на руле? Почему? Я не понимаю. Мы что, поругались и не знаем об этом с Усишкиным? Объясните мне, пожалуйста.
1: Ну да.
2: Я скандал?
1: Вот стоит включить Татьяну Овсиенко, так дальнобойщиков сразу 500 сообщений приходит.
2: Да. А тут что?
1: А тут вот, пожалуйста, вот люби меня, люби. И что?
2: Это последняя просьба на сегодня.
1: Да.
2: Иначе мы поругаемся, ребят.
1: Или, может быть, альбом Шамана потом будем слушать все вместе. Ну ладно, не настолько. Тихо-тихо.

0: Это просто уж... Нет, начнем с хорошего, начнем с новости. Во-первых, к 2000...
1: Начнем с того, что простые числа Эви складывает на калькуляторе.
0: И что? Скажи, вы мне скажите, что 8 плюс 9 вы на калькуляторе не считали ни разу в жизни своей. Да, я вам не поверю. 37 минус 12. Ну-ка, скажи мне.
1: Да, давай, 7 и 8.
0: Короче, 7 и 8 будет 56. Да? Да. Да?
1: Мое почтение. Да.
0: Короче, друзья, к 2050 году каждый четвертый человек на Земле будет африканцем. Готовьтесь, скоро мы все будем с вами черными и родственниками.
1: А с какой стати? Вот ты, например, ничего для этого не делаешь.
0: А я вам сейчас расскажу, потому что это сказал президент Танзании. Кто мы такие, чтобы не верить президенту несуществующей страны? Значит, Россия и Танзания запускают прямое авиасообщение между двумя странами. Первый рейс Москва-Занзибар уже в июле полетит. Унесет тебя вот эту страну.
1: Я когда узнал, что Египет это Африка, я как-то массивно офигел, но это давно, конечно, было. Ну, да. Я такой, а почему я там африканцев-то и не видел никогда?
0: А они кто, по-твоему? Египтяне,
1: они,
0: что,
1: египтяне.
0: Не африканцы?
1: Нет.
0: Ну, они чернее тебя.
1: Фараоны.
0: Ну, конечно,
1: ну,
0: они похожи.
1: Чернее меня много кто.
0: Я, например.
1: Да.
0: Но это хорошие новости. Плохие новости, что Сишкин сказал, что мне в 2050 году будет 54. Я, конечно же, отказываюсь в это верить. Мне пришлось воспользоваться калькулятором. И эта крыса тоже сказала, что мне будет 54.
1: Но ты на эту тему особо не переживай, потому что вот черные стареют, как будто бы, ну, Морган Фриман всю старость на себя забрал.
0: Я надеюсь, что это реально так.
1: Да.
0: Но я знаю, что однажды...
1: Я вчера увидел, что в мае, извинишь, пожалуйста, что перебил, умер бодибилдер.
0: Ага.
1: Бодибилдер. Ну, казалось бы, бодибилдеры умирают довольно часто, потому что довольно специфический у них образ жизни. Однако же этот умер в 95 лет. Но удивило меня другое, что... Этот самый бодибилдер, у него еще такое имя интересное, Альфред, по-моему. Так вот, черный, вот поправочка. Он карьеру начал чуть ли не в 40 с лишним лет. И мистером Олимпия стал в 50 лет. И в 60 соревновался наравне с 26-летними там всякими Шварценеггерами.
0: Это ты говоришь, что никогда не поздно. Жизнь только начинается.
1: Это да, но это еще и о том, что он черный.
0: Черный. Черный вообще лучше.
1: Черный. Вот, не стареет нифига. Да.
0: Короче, ты начал про возраст, и я вспомнила, что я специально заскринила вещь, которую хотела всем сообщить, потому что я вчера переживала, что 40 это конец света, извините. Но просто все всегда... Вы заметили? В 30 жизнь только начинается.
1: Я в 40 вон мусорными пакетами 40. Заклеиваю, понимаешь ли, там окна, тонировку делаю с изолентой.
0: Ну, ловко.
1: Да.
0: Значит, мне попалась такая фраза. Пока у тебя нет детей... Твои 30 — это как 20, только с деньгами. Подумай об этом, и старение перестанет казаться таким страшным. И я подумала, а это реально так.
2: Эви Ленд. На новом радио. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
7: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
8: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
7: У меня получится?
8: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
9: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
10: Эндулин. Кровля на все руки.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16 августа подобны на tutu.ru/6+.
1: Первое правило Hava LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Hava LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Hava LF7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Hava LF7 на сайте hava.ru. 12+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
5: Да все без нормально.
6: Что?
5: Эшпы.
6: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Новое радио.
9: Новое на новом.
10: Всем привет, это Алекс Лин. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: нравится всегда.
1: Ты в самом начале сказал, почему я в такой пришла джинсовочке. Вообще-то лучше джинсовочки купленные за 1600 лир. Я понятия не сколько стоит лира. Мне кажется, то один к одному. Я считаю, что это моя самая выгодная покупка, потому что вот эти игрушечные, несуществующие деньги других стран не считаю. Я не перевожу никогда в отпуске в рубли, поэтому мне кажется,
2: что... А что, карты прислонить нельзя было, да?
1: А у меня нет зарубежной карты.
2: А я думал, в Турции можно и не зарубежно.
1: Не везде.
2: Окей.
1: Не везде. Ну и короче, а почему? Потому что это ты сидишь, такая гавайская штучка, а у нас тут дубак и холодина.
2: Да.
1: Я не планирую болеть. Летом я ни дня не потрачу на болезненное горло, температуру и всю эту дичь. Поэтому
2: Но соплей все равно будет хоть отбавлять, потому что ты аллергик.
1: Да, это правда. Я сегодня вышла бегать, и я думаю, да чтобы этот тополь весь... выгорел и сгорел. Но я понимаю,
2: я не знаю, что вы сетуете на тополь, потому что тополь, он же, по сути, сам-то по себе гипоаллергенный. Вот то, что он на себе волочит,
1: друзья,
2: это уже
1: нет,
2: да.
1: Вы посмотрите на эту штучку кокетливую. Значит, тополь у него гипоаллергенный. А я напомню, что это практически единственный человек в мире, у которого аллергия на гипоаллергенный порошок.
2: Исключительно.
1: Да
2: больше ни на что.
1: О чем мы вообще после
2: этого можем
1: говорить?
2: Я в каких-то чудовищных пятнах проснулся в волдырях, как будто меня крапивы отхлестали.
1: А может, а ты болел ветрянкой? Ты болел ветрянкой?
2: На самом деле, я думал, что не болел, но потом, когда сдал на антитела, оказалось, что болел.
1: Я просто подумала,
2: я думал, что нет.
1: Что родителям важно переболеть всеми вот этими болезнями, которые будет ребенок приносить из садика, из школы и так далее. Ветрянка, что там еще? Ну, ветрянка самая жесткая.
2: Краснух там вроде что-то такое.
1: Я знаю, что ветрянкой лучше
2: переболеть детскими
1: детстве.
2: Болезнями лучше детстве, да.
1: Потому что я вспоминаю истории вот этих людей, которые во взрослом возрасте осознанно болели ветрянкой. Я сочувствую им. Я радуюсь тому, что у меня было сковырено примерно 3 штуки на теле, и вы поди еще найдите, где и что, потому что на меня орали. Не смей ковырять, не чеши. Мне было так страшно, что я просто лежала и вот так вот на себя дула. Ну, знаешь, когда дуешь, как будто бы не так чешется. И все.
2: Да.
1: Вот. Ребята, а вы что думали, мы будем какие-то новости вам рассказывать? Что-то полезное, толковое?
2: Да
1: можем...
2: нет, все новости сейчас в Петербурге сосредоточены. Там,
1: конечно,
2: значит, серьезно. Люди в пиджаках ходят,
1: можем,
2: несмотря на погоду.
1: Анализ ваших фотографий произвести. Я
2: давай,
1: могу,
2: пожалуйста,
1: значит, сказать, что тут жалуются, что из-за дачников пробки. Я тоже думала, а почему пробка такая в пятницу вечером? А вот это счастливые люди, у которых есть дача. Дальше, если ты думаешь, что ты сегодня главный изобретатель, то у нас вот Наталья прислала. Делаю избушку на куриных ножках. Слушаю вас. И тут из коробки и глины реально избушка. Я боюсь спросить, а это вот что за арт-объект?
2: Ножки из курицы, может, тоже еще и.
1: Не, я просто думаю, вот что значит, Наталья приехала на дачу, сидит и думает, скучно, что бы поделать? Посмотреть сериал? Нет. Полить грядки? Нет. Построю-ка я избушку на куриных. Как вообще это в голову приходит? Вот объясните мне, пожалуйста, как вообще? Вот
2: а
1: как?
2: Вот знаешь, если вот дать мужику кусок пластилины или глины, я даже не буду говорить, что он слепит первым делом. Shine bright like a diamond.

0: Так, ребята, вы слушаете Эвиленд на новом радио. Я по-прежнему Эви, со мной по-прежнему мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Я говорила, что я не буду с вами весь вечер болтать. Я вас предупреждала. Вы меня не воспринимали всерьез. А все больше я с вами не разговариваю, потому что у нас вообще-то гости. Ну, уже сразу, автоматически, моя лучшая подружка, потому что она мне говорит, и голос-то у тебя, Эвик, супер. И вообще, ты такая вообще смешная, лучшая. И вообще, ураган и огонь. Поэтому у нас сегодня эндокринолог Анастасия Квасова.
2: Да, всем здравствуйте, добрый день.
1: Если вы приблизитесь немножечко поближе к микрофону, вот, будет бархатистость чувствоваться круче.
2: Попробуем так.
0: Другое дело. Значит, сходу, мне понравился вот этот заход на астрологию. А что мы об этом знаем? Мы поговорим сейчас про все вот это вот. А что мы знаем вот про вот это вот?
2: Я знаю, что я очень необычная личность, потому что оказалось, что я не просто весы, а весы с асцендентом в весах.
1: А вы точно медик?
0: То есть, получается, ну, принять какое-то решение нам сложнее вдвойне.
2: Практически нереально, и я с этим смирилась.
0: Я просто знаю, что у всех весов... Ты можешь не верить в гороскопы, но не, ты никуда не денешься.
1: Я борец с бракобесием.
0: Знаешь, что самое худшее у весов? Когда вот ты спросил, какую... Вот ты выбрал уже, допустим, платье, и думаешь, ну спрошу на всякий, что думают. И человек говорит, не то платье, которое ты выбрал, а значит, что выбор платья откладывается еще на час.
1: А у стрельцов не так, как будто бы, ну вот правда, а?
0: Ты давай не умничай.
2: Я вам могу сказать, как я решила этот вопрос. С недавних пор я признала в себе просто, что я многогранна, у меня есть вот эта биполярка. Я и хорошая, и плохая. Я мерю платье и такое, и сякое, и беру оба.
0: Ребят, бабки-брызги это называется. Нам это все, ну, это деньги в воздух. Я всем желаю, чтобы вот когда вопрос стоит между или, чтобы оно превращалось в и.
2: Точно.
0: Ребят, вот дарю вам сейчас идею для татуировки. Ну, как бы щедры сегодня на идеи. Значит, мы с вами будем сегодня обсуждать вот то, что, естественно, хочет обсудить любая женщина, как минимум. Мужчина, ну, это по желанию. Лето на дворе, да? Вот есть такая проблема, что ты вот надеваешь шорты в начале лета и понимаешь, что, ну, это шорты крысы, они сели, не ты встал немножечко big size, а шорты вот подкачали. Поэтому супермодные вот эти вот все уколы, нужно жестко на все вопросы ответить, потому что, конечно же, сейчас все ругают, потом хвалят, потом говорят, вообще-то эндокринологи разрешили. А вот вы эндокринолог, и расскажите нам, как это вообще работает?
2: Это очень забавно, потому что, к сожалению, мы не успели похудеть к лету, уже 5 июня.
0: Но нам
2: придется брать себя в руки.
0: А вы думаете, вот эта курточка, что стоит, потому что жарко, что ли, холодно мне? Вот такой элемент, скрыть не нужно.
2: Да, действительно, мы живем сейчас в такую эпоху, когда у нас есть дополнительный источник помощи в виде шприц-ручек для снижения веса, который мы используем при ожирении. И очень большая когорта пациентов наша перестала страдать.
1: А вот вопрос, мы что считаем ожирением? Зачастую люди, которые колятся, они как будто бы и так тощие.
0: Ну там вопрос типа 10 килограмм, 5-10 килограмм.
2: Да, кстати, это действительно очень важно, потому что, к сожалению, как оказалось, так как это лекарственное вещество, его должны отпускать в аптеках по рецепту, но не все добывают его легально. И некоторым дают в аптеках, к сожалению, просто так, потому что там показалось, что этому человеку нужно. Он был очень уверенный, настойчив,
1: ему выписали это в Египте,
2: да,
1: так продают,
2: да, у нас безусловно, безусловно. Вот, и, к сожалению, бывает такое, что действительно некоторые люди используют этот препарат не по показаниям, а показания как определить, да, собственно говоря, вы можете сделать это самостоятельно, если ваш индекс массы тела больше 27 килограмм на метр квадратный.
0: Что? Останавливаемся. Как я знаю просто вот эти все паблики 40 килограмм, типа анорексичка, и там было, я помню, мне с детства, а это осталось, что если ты можешь вот так обхватить свое запястье мизинцем, большим пальцем, значит, у тебя все норм. Ну-ка, проверяй прямо сейчас.
1: Да у меня тончайшее запястье, проверяй. Поэтому все, ну, почти.
0: Вот, да. А если не можешь, то, скорее всего, у тебя, ну, некоторая проблемка имеется. Соответственно, как нам рассчитать вот эту вот тысячу?
2: Ну, безусловно, есть калькуляторы, то есть сейчас особо не нужно знать какую-то формулу, да, есть калькуляторы. Можно индекс массы тела, калькулятор, и нам подскажет браузер любой. Если там увидите цифру больше 27, ну, стоит записаться действительно к эндокринологу. эндокринологу, но есть такой дисклеймер. Это не касается ярых спортсменов и беременных женщин.
0: Ну, к беременным вообще вопросов, да. Ну, пожалуйста.
2: Там два тела в одном.
0: Женщина, в ней человек.
2: А, да, да.
0: Оно
2: да.
0: Потом еще будет говорить.
2: Безусловно.
0: Оно заходит и скажет, я вообще-то не просила меня рожать. Вообще-то, ну вот это вот не надо было. Мне это твой выбор. Поэтому к беременным вопросов ноль, к спортсменам
1: вопрос. Я понял, что вы в сговоре вот с производителями вот этих вот весов умных, потому что любой человек на них, ну, когда встает, получает массу комплексов. Да. И, соответственно, идет либо к эндокринологу, если он с мозгами, либо просто в аптеку в Египте и покупает себе вот эти вот шприцы, там обкалывается, как дурачок.
0: Нет, я не понимаю, почему, как мы спортсменов так скинули? Как всех спортсменов? Они что, сразу суперсильные или самые? Я не поняла.
2: Знаете, каких спортсменов? Которые занимаются тяжелой атлетикой, которые закачивают свои мышцы. То есть, получается, у этого человека может быть действительно индекс массы тела такой подходящий под критерий ожирения, вдруг 28-30, а у него там тело Шварценеггера. Снеггера такой, он весь из себя.
0: Такой.
2: Да.
1: Но все билдеры страдают, да, на этом.
2: Сексуальный кабачок с кубиками.
0: Ну, это хорошо, если такое. Бывает, ну, бывает, нет, бывает, ну.
1: Так, ладно, повела вас.
2: Да, нет.
3: Бай Индия, Хчо и Мод. Шаде.

0: Европой. Так, ну мы возвращаемся. Значит, мы выяснили, что в Египте можно по левому рецепту все это купить. Но, значит, вопрос все равно тот же. Если у тебя индекс массы тела, окей, все нормально, но ты визуально себе не нравишься. Бывает же такое, что у тебя и рост нормальный, и вес нормальный, но ты смотришь и думаешь, ну я какой-то...
1: Ненормальный.
0: Скини-фэт, фэт-скини. Вот когда ты вроде худой, но рыхлый. И ты думаешь, ну все, мне нужно что-нибудь, ага, чтобы вот эти минус 5, минус 7, минус 10 ушли. Что мы об этом думаем? Насколько это адекватно?
2: Ну, это, безусловно, авторские методики. Тут начинают уже работать. То есть это не официальная медицина, да, доказательная медицина. Она все-таки порицает такие моменты. То есть нам нужно быть предельно осторожным, когда мы используем шприц-ручку. Почему? Потому что эти молекулы, которые зарегистрированы, абсолютно классные, много прошли клинических испытаний, они испытывались на определенной когорте пациентов, которые имеют патологию. У них вот много этого абдоминального жира, он мешает им жить. Мы, кстати говоря, знаете, что заблуждаемся в чем? Что жировая ткань, это портит нашу красоту. Она, в первую очередь, портит наше здоровье. То есть она очень гормонально активная, она нам мешает, закупоривает нам бляшками все сосуды.
0: Кто же об этом думает вообще? Я просто тот самый школьник, который слушал...
2: А мы все про бикини.
0: Который слушал слово, которое гранит всем-то не тем, я такая...
1: Мистик и тычинка, да.
0: Нет, подождите. Вы правда думаете, что вот женщина смотрит на себя и думает, о боже, мое сердце работает хуже. Вот она думает о том, что, блин, неужели я не могу надеть это платье?
2: Да, и капилляр левого глаза уже закупорился, мне срочно нужно бежать к врачу. Нет, правда, они анализируют, безусловно, свой визуал, и в этом случае я всегда вот на приемах рассказываю, вообще все эндокринологи, это база такая, рассказывают о том, что мы должны обязательно модифицировать образ жизни, быть активными, позитивными, бегать,
1: это
2: прыгать.
1: Это скучно, дайте шприц срочно.
2: Окей, сейчас, сначала вторая деталь скажу. И питание, коррекция питания. Мы должны питаться правильно, гарвардская тарелка, ля-ля-ля.
0: Что?
2: Мы вот это все рассказываем.
0: Стоп.
2: Да.
0: Это что, нельзя просто колоть себе вот этот укол и больше, ну, и есть чипсы дальше? Это надо еще питаться нормально.
2: А кстати, знаете что? Вам не захочется чипсов на уколе. Да.
1: Вы кого-то закодировали человека.
0: Вот. Это кодировка от еды.
2: Ну, безусловно, получается так, что так работает молекула, что вы получаете как будто бы гормон насыщения. Вы ходите сытый, и вас не тянет на какие-то неприятные моменты. Да, там выпить алкоголь, закусить чипсами, роллами. Нет, и в вас не влезет, во-первых, столько. А во-вторых, если вы под наблюдением врача это все делаете, врач 10 тысяч раз на помнят, что вы рискуете своим здоровьем, и нужно соблюдать все-таки правила правильного питания. Но я могу сказать, я вам могу сказать, Эвелина, как я выхожу из ситуации с чипсиками.
0: Так.
2: Вам понравится.
0: Так.
2: Потому что я тоже, я порочна. Я люблю все это дело. И вы знаете, наверное, про эту гарвардскую тарелку. Когда мы, да, делим тарелочку, у нас одна четверть углевода, одна четверть белок, и половина тарелки должны быть овощи.
0: Вот эти вот невкусные пластмассовые.
2: Безусловно. Я обожаю, я накладываю себе много овощей, у меня мясо, белок, да, и в эту одну четверть углеводов я беру картошечку в виде чипсиков. А иногда, да-да, вот так.
1: Подождите, я вот
2: все мы люди.
1: Я вас слушаю и понимаю, что так приходишь к эндокринологу, и в итоге до шприца-то дело-то может и не дойти вообще.
2: Ну, безусловно, у нас же есть показания. Мы не можем давать всем и экспериментировать над здоровьем человека, да? То есть мы выбираем медикаментозную терапию.
0: Над кем именно мы будем экспериментировать?
2: Над собой я могу. Я могу попробовать и вам рассказать эффекты.
0: Подождите, Настя, а вы, получается, тоже себе что-то там тыдыщ?
2: У меня не удалось. Я когда решила, что мне пора бы схуднуть, потому что было такое одно веселое лето, когда я ходила с подругой, бесконечно пила латте и ела круассаны, и просто ловила экстазы на районе, я поняла, что я набрала 8 килограмм. И когда я, как вы рассказываете, посмотрела на себя в зеркало, я подумала, боже мой, скоро корпоратив, а я не надену свое платье. Вот. Я решила, что нужно что-то с этим сделать, и в первую очередь я рассчитала свой индекс массы тела, потому что, ну, а вдруг мне повезет, и я могу себе вколоть и все-таки испытать вот это вот чувство насыщения и не заедать больше там свои какие-то паттерны пищевые, да. Но в итоге оказалось, что у меня индекс массы тела не дотягивал, 24, мне пришлось по старинке приседать, бегать.
1: А вот тут-то у меня вопросы возникают. Часто бывает, что девушка в форме, Ну и ты видишь, что она поджаренькая такая, у нее попа орех, там ляшечки на месте, все хорошо, но при этом вес у нее стал больше, чем когда она в объемах-то была поболее.
0: А может, это тяжелее жира, потому
1: ну,
0: что...
1: Ну вот вопрос, а в таком случае индекс этот самый высчитывается же математически все-таки, а не...
2: Вот, мы очень часто прибегаем к дополнительным методикам, то есть мы можем посмотреть, у нас есть биоимпедансометрия, которая может сказать, каков состав тела у человека, там биоимпедансометрия. Биоимпеданс.
1: Повтори, ты радиоведущий.
2: Биоимпеданс. Шла Саша по шоссе. Вот, биоимпеданс.
0: Мне русский не родной, мне, ну, эти ваши приколы.
2: Я поняла. И есть еще такой момент, когда мы можем измерить свой объем талии и свой объем бедер и проверить тоже соотношение. Если вам сложны эти слова, обращайтесь к специалисту.
0: Реально.
2: Я на кой черт столько лет училась вообще?

0: Просто от Лены, подскажите, про какой препарат говорили. Друзья, мы уйдем на небольшой перерыв и после будем задавать ваши вопросы. Насте, ну пишите, ё-моё.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урих, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Новое радио.

0: Так, друзья, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях эндокринолог Анастасия Квасова.
1: Hello.
0: Mm-hmm. Но это на случай, если вы только сели в машину и думаете, а что происходит, почему так много голосов? А вот вы не сошли с ума, у нас вообще-то гость полезный и важный. Мы сегодня обсуждаем вот все вот эти вот похудательные, как мне бесит это слово, оно такое дурацкое, простите. Уколы, Оземпик, Муджара, я все правильно говорю?
1: Да, да, да. Вот мы... Но это оригинальные препараты вы сейчас назвали.
0: А у нас аналог как называется, если мы можем об этом говорить?
1: Ну, если можем, у нас два зарегистрированных препарата. У семаглутида это Велги и Симавик, ну, у них там есть там...
0: Вот, Симавик, точно.
1: Да, да, да. Разнообразие тоже внутри линейки. И есть тирзепатит, который там Сиджара. Угу. Да, классно используем, потому что они нам что сделали? Сэкономили денег.
0: Это мы, ну, видим желтый ценник, слышим экономия, сюда нам это надо.
1: Но кто их просил уходить от нас?
0: Конечно.
1: Тот важный момент, когда наши пациенты с сахарным диабетом, с ожирением, так нуждались в их поддержке. Они ушли, а наши пришли, и мы их активно используем, прекрасно работают.
0: И мы обещали позадавать вопросы от слушателей, но я сходу, можно свой вот вперед пролезу? Просто мне вот, вы как раз сказали про то, что это препараты для людей, у которых сахарный диабет. Угу. И, собственно, главный-то разгон был из-за того, что это препараты для людей, у которых серьезное заболевание, куда вы это колите. Вот мне хочется понять, насколько это реально опасно, или насколько вот мы вообще ничего об этом не знаем.
1: А у нас прошло очень много исследований, и каждый раз добавляют все новые и новые аргументы для использования той или иной молекулы. Например, вот изначально все было действительно нацелено на лечение сахарного диабета второго типа, потому что это жизненно важная такая задача, им помогать, чтобы они дольше жили, mm-hmm. качественно жили и так далее. И оказалось, что побочным действием является еще и снижение веса. Потом это все исследовали в плане снижения веса, добавили в рекомендации по ожирению, да, в клинические рекомендации. Потом оказалось, что молекула тирзепатит вообще помогает при апное сна. Это, знаете, когда вы проснулся, уже уставший, не знаешь, что это такое, оказывается, ты плохо спишь, да, апное сна. Потом оказалось, что там тирзепатит супер-мега-феноменален в плане лечения неалкогольно-жировой болезни в печени. Это когда мы так наедаем нашу печень, что она становится похожа на фуагра. И да, да...
0: Йоу.
1: Патологоанатома будем приглашать?
0: Я думаю,
1: да, но тем не менее, да, такие факты, когда вскрывались, и стало более доступно для определенных когорт, и все расширялась зона применения. И сейчас мы тоже ждем...
2: А это, кстати, нередкий случай, да? Я слышал, что Виагру таким макаром изобрели.
1: Да, да, да.
2: Должна была что-то там вспомнить. С мозгом
1: да.
2: делать,
1: как антидепрессант,
2: а в итоге...
1: Даш.
0: Как, да. А сработало-то, ой, как хорошо!
1: Как антидепрессант, сработало.
2: И сработало, да.
0: Депрессия покидает тело.
1: Да.
0: Супер. Давай тогда пару вопросанов, да?
2: С удовольствием.
0: Из ВК-шки, почитайте нам.
2: Смотрите, вопрос такой. Добрый день, очень бы хотел узнать в подробностях, как во время беременности... правильно питаться и полезно для всех участников процесса, дабы улучшить гормональный фон.
1: Какая умная, ответственная женщина.
0: Да.
1: Вы знаете, очень здорово, потому что у нас действительно есть некоторые мифы по поводу питания во время беременности. Допустим, едим за двоих, ведь нас там двое, трое, у некоторых там вообще матрешка спрятана. Да, поэтому тут важно помнить все равно про принципы правильного питания. В первую очередь, беременные должны отказаться от алкоголя,

0: самая главная база, которая сейчас для всех актуальна, добавляйте овощи, фрукты, mm-hmm. которые сезонные, питайте себя и малыша вот этим всем полезным. Ну и, собственно говоря, наслаждайтесь беременностью.
1: Ну, значит, мел, бетон, гуталин.
0: Только в экстренных ситуациях.
1: Мы не берем. В столе номер беременность отсутствует данный компонент.
2: Дали такой немножечко адресный вопрос. С гипотиреозом реально ли отменить таблетки?
0: О, вы знаете, очень часто бывают ситуации, когда гипотиреоз, а не гипотиреоз. Когда-то поставили, важно понимать, с каких цифр начинался он. Потому что у нас есть определенные критерии, а в какой-то момент очень такую большую долю рынка заняли... Рынка. Внимание заняли мракобесы, которые начали... Да, которые начали какие-то свои нормы диктовать, трактовать, что ТТГ должен быть полтора, иначе все, будет все плохо. Нет, у нас есть действительно данные по гипотиреозу. Если было назначено верно, то, скорее всего, к сожалению, никогда. То есть, если ТТГ был выше 10, щитовидная железа была вся поражена, по ультразвуковому исследованию, mm-hmm. да, было видно, что она диффузно изменена. Если есть антитела к тиреопероксидазе, опять вот эти умные слова.
1: Да, ТТПО, я сижу, я просто киваю, типа, да.
0: Если это все было, то, ну, вероятность, к сожалению, минимальная, что вам отменят. А если были какие-то нюансы, ну, там надо разбираться индивидуально. Можно попробовать, но только под контролем специалиста.
1: Это ключевой момент вообще, друзья. Да. Вот мы и называем и название препаратов и прочего. Я вам напоминаю, что вам без рецепта не продадут. А если даже да, помните, пожалуйста, что если вы идете и делаете это без консультации специалиста, все последствия будут на вас. Не надо потом жаловаться и говорить, что вот эндокринолог у них была, ну, вообще не понравилось. А вот... Она меня отправила, виновата во всем.
0: Разделяем ответственность. Разделяем.
2: А вот Думайте. Вопрос про витамины, коротенький такой. Вот люди сами себе их назначают, принимают горстями, пригорстнями, заказывают на ВБ и так далее. Да?
0: И порочная потом... женщина.
2: Это же... Нельзя же самому себе назначить витамины.
0: Ну, своеобразно. У нас же тоже есть особенности в плане того, что мы можем сильно себе навредить той же самой печенью. Да, когда мы используем большие дозировки витаминов, там, витамин D начинаем вливать, потому что
2: вот,
0: говорят, что
2: D.
0: он, да, там, ультра даст тебе эффект, экстаз и зарядит тебя энергией. Начинает использовать очень много. И в итоге, что? Токсическое разрушение печени. У нас есть лекарственные гепатиты на БАДы. Да,
2: без сдачи анализов мы можем отменить себе витамин D, например?
0: Отменить можете.
1: И назначить еще.
0: Отменить можете. Назначить в целом профилактические дозировки есть, вы не ошибетесь, если будете там 1000-2 использовать. Ага. Это всегда разумно, потому что, к сожалению, у нас большое количество времени с вами, солнышко.
2: Сейчас расшторю штору.
0: О, боже.
2: Ну, а теперь вот ваш экстаз.
0: Давай.
2: Да?
0: Ага.
2: Это он?
0: Да, мне нравится эта песня.

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Да все без... нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Мам, чешется. Что делать?
7: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Дэнни! Да! Катастрофа!
13: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
12: Я своего друга в обиду не дам.
13: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
14: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники.
15: С горячью на губах твоих бордовым цветом.
14: Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
16: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
17: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
18: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
19: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
20: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Ребят, я напоминаю опять, что у нас в гостях сегодня эндокринолог Анастасия Квасова.
1: Ой, здравствуйте,
0: я,
1: да.
0: Да, это нормально, это нормально. Я всю неделю пью квас, кстати. Бесят такие сравнения? Ну, я просто очень
1: Нет,
0: люблю квас.
1: Нет, мне очень нравится, у меня даже есть шутка любимая. Мы как-то с мужем, когда бракосочетались, я ему предлагала поменять фамилию на Пивоварова. Да, и мне кажется, у меня просто нездоровая любовь к продуктам брожения.
0: Мы не осуждаем, они же безалкогольные.
1: Да, поэтому... вот квас тем более, всему голова. Да. А или это хлеб? Ну, неважно.
2: Когда говорит врач, мы слушаем и не осуждаем.
0: Я обожаю.
1: Тогда квас, сейчас же лето, окрошка. Тоже почти гарвардская тарелка.
0: Ребят,
1: между прочим.
0: Тебе не обязательно есть хлеб, ты можешь пить его.
2: Кстати, вот еще коротенький вопросик, можно?
0: Да,
2: влезу.
0: Так уж и быть.
2: Тут, значит...
1: Так.
2: Короче, пассажир автобуса начал есть шаверму и получил по морде от водителя. Ну, сперва сетовали люди на то, что он вообще начал есть в... в общественном месте. Вот. Ну, а потом, когда он начал всех посылать, получил от, соответственно, бубен. В бубен, да. А шаурма, шаверма, это полезно вообще?
1: Ой, вы знаете, я только сегодня постила, у меня вообще в блоге есть даже целый пост про шаурма, это гарвардская тарелка.
2: О, то есть надо соус убрать и все, да?
0: Самый любимый врач в мире теперь официально. Шаурму нам все можно,
1: да.
0: Квас можно. Нет, если не очень много соуса, шаурма это лучшее, что
1: да,
0: из мира.
1: Да, безусловно. Вы знаете, об этом у нас еще профессор в институте научил, потому что бедные студенты едят сухую мятку, чипсы, печеньки. Он говорит, ребята, сходите, там есть шаурма, там мяско есть, там есть
2: огурчик,
1: капуста, да. Огурчики, помидорчики, лаваш вот классный,
0: ребята.
1: Испеченный с любовью, соус можно поменьше.
0: Давайте остановимся, у меня много
1: слюни?
0: Уже слюней, да.
1: А я ела сегодня.
0: А можно, ну вот совсем-то с ума-то не сходить.
1: Я
0: да.
1: точку дам, я точку, я поделюсь.
0: Давайте вот не будем тут вот это вот начинать. Я ела сегодня, было вкусно мне, классно. Я сейчас еще пойду. Не надо. Мы не будем ругаться.
1: Я бегаю с утра только ради шаурмы.
0: А я тоже бегаю.
1: Блин,
0: мы такие подружки. Так, собрались. Есть важный вопрос, который я очень хочу задать, и слушатели тоже его задают. Ключевой момент. Мы сегодня обсуждаем вот уколы, которые помогают сбросить вес, похудеть. Людям, у которых, как это, превышен индекс массы тела. Люди, которые просто им ударило в голову. Вопрос. Когда заканчивается курс, есть вероятность того, что все вернется и опять захочется есть. Потому что наравне с этими историями про то, что вот, вы колите себе препарат для диабетиков, вы что, там все возвращается. Очень много этих мифов. Хочется понять вообще, так это или не так?
1: Это, кстати, очень умный вопрос, потому что действительно люди думают, что это бустер такой, чтобы их быстренько похудеть, а дальше они сами справятся. Угу. Сами справятся они, безусловно, только если переформатируют свой образ жизни. То есть они вот прям поймут, что да, я веду себя очень хорошо 80% времени, я ем правильное питание, я занимаюсь спортом, у них есть возможность, эта ручка помогает. То есть она дает им этот дополнительный источник силы, как Sailor Moon, Sailor Терзепатит, бежит навстречу. И получается, что они, когда прорабатывают свое пищевое поведение, они становятся в балансе со своим расходом и потреблением, и уже смогут в долгу играть вот по новым правилам. Просто, допустим, 20% времени проводить вот так, ву-ху, просека.
0: Осуждаю на всякий случай.
1: Да, если
0: что. Ну, безалкогольная просека.
1: Ну, между прочим, да. Есть, кстати, вкусно, наверное.
0: Конечно.
1: Но я не пробовала, между прочим.
0: А мы вообще...
1: Мы же по квасу. Мы же по квасу, да.
2: Я тогда влезу еще, можно? Коротеньким таким стрижком. Мы поговорили, что правильное питание, потом, что образ
0: спорт.
2: Жизни, спорт, да. И вот вопрос. У нас есть очень симпатичный коллега, вы его по утрам слушаете, Кирюха Калинин.
1: Люблю это шоу.
2: Под 40 начинает. Лет мужчина.
1: Нет,
2: да.
1: Вас теперь больше. Я правда не знала, что
0: другое
1: вы победили. Все, я теперь с вами. Все.
2: Ну, в общем, спорт
1: бейсте,
2: у него
1: бейсте.
2: Отсутствует, образ жизни, бог бы с ним. А вот сон. Они же в 5
1: утра вскакивают. Это краеугольный камень просто. Потому что без качественного сна у вас, правда, очень мало будет энергии. Если мы ложимся поздно, встаем рано, мы, конечно, начинаем что, кидаться на еду как источник энергии. Нам и печенька нужна за завтраком, и в обед нам нужен сникерс или какие-то другие шоколадки.
2: А на физкультуре выкладываешь процентов на 40,
1: да,
2: дай бог.
1: Ну, действительно. То есть нам, правда, очень важно высыпаться. То есть нам нужно выстраивать этот режим. Кстати говоря, никто не порицает дневной сон. То есть можно прикорнуть там
0: все,
1: метро.
0: Все, они выживут. У них есть дневной сон.
1: Да? Кстати, да, да, да, как в садике завидуем.
0: А у них вообще режим жизни. Если мы, я не знаю, как у Кирилла, но мне кажется, Райт Раунд просто... Он ребенок.
1: Подготовительная группа.
0: Взрослого, у которого есть деньги. Вот я его так ощущаю. Мне кажется, его возраст где-то 7 лет, потому что днем поспать супер. Ну купить вот тысячу игрушек сюда.
1: Класс, подготовительная группа, да, классно. Поэтому, это очень здорово. Да, поэтому очень важно, что действительно вот эта методика новая, которая у нас возникла в последнее время для снижения веса, она нам помогает. Она как такая четвертая ножка у стула, она даст вам поддержку, но все остальное вы делаете сами. На фоне этого нужно, конечно, работать с врачом, корректировать свой образ жизни, завести себе любимое хобби спортивное. Не обязательно, кстати, бегать, как мы. Можно приседать.
0: Можете что-то попроще выбрать
1: между
0: себе.
1: Прочим,
0: ну,
1: да,
0: ходить может. Не знаю. Но бег он не для всех.
2: То есть мы пришли к тому, что уколы — это не волшебство.
1: Нет.
0: Ну, как всегда, нет.
1: Нет, это поддержка, терапия, безусловно. Но она очень эффективна для определенной когорты пациентов, да, которые страдают действительно от избыточного веса,
2: ну, по разным причинам можно к этому прийти, да.
0: Ну, да, да. Но это самое обидное, что опять думали, вот, можно ничего не делать. Нет, друзья. Выключил микрофон себе зачем? В любом случае придется что-то делать. Не получится так, что все за вас делают. Нет. Режим, питание, сон. Если это будет супер,
1: таблеточка. А так же, кстати, приятно жить. Надо попробовать.
0: А и... Это не сработает.
1: Нет?
0: Приятно жить. Ага,
2: да, приятно сейчас на шашлычках находиться.
0: Да, не вот это вот. У меня гарвардская тарелка, друзья. Извините.
1: Но, между прочим, шашлыку то же самое. Пожалуйста, выберите нежирное мясо. И много овощей.
2: И не обугливать, может быть, его еще.
0: Да, потом скажите, Наташа, чтобы она отказалась вот от скумбрии. В какой? Да я...
1: Скумбрия же... Подождите, а что не так со скумбрией, Эвелина?
0: Это мой любимый доктор. Шурма сюда. Да, скумбрия сюда, квас пьем, все остальное... Ребята, вы просто не то читаете, не тех слушаете.
1: Между прочим.
0: Мы все вам разрешаем. Действуйте. Что, надо прощаться, да? Трэш просто. Я предлагаю ставить в класс, если хотите, чтобы у нас хотя бы раз в месяц, ну раз промежуточек какой-то был такой вот healthy день. День здоровья.
1: Healthy Club. Мне сегодня даже майка healthy club.
0: Ну, чтобы
1: я просто адепт.
0: Вот мы что-нибудь такое разбирали, да? Вот идите все, вот начинайте заниматься спортом, через время проверим, как оно.
2: Вечер, как раз вот сейчас все этим и займутся.
0: Да, я думаю, прямо сейчас. Вот литербол – отличный вид спорта. Вода – супер. Вода – лучшее, что есть в мире. Все, у нас сегодня в гостях была эндокринолог Анастасия Квасова. Вы можете найти ее во всех соцсетях. Для этого нужно, ну, написать Анастасию Квасову.
1: Да, между прочим, в каких-то я есть, в каких-то меня нет.
0: А
1: но
0: вот
1: вы всегда
0: пишите.
1: Меня сложно найти, но невозможно потерять.
0: Сложно найти. Нет, стоп.
1: Там другое было. Да?
0: Сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
1: О, май гарбл, спасибо, что напомнила.
0: Поэтому,
1: ребят, спасибо вам тоже большое, мне было очень приятно.
0: Это взаимно.
3: Эвиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: 8 вечера в Москве.
1: Новое радио.
0: И новинки в полном порядке. Дорогуша, кстати, отправилась в кино на Майкла Джексона. Решил таки пятницу, точнее, пятничный вечер посвятить этому действию. Вот, ну и группа Немига сейчас тоже об этом же немножечко исполнит. Я вот на работе нахожусь. Данил Михайлов, за старшего на новом, мое почтение. Я не знаю.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь». «Не дудь». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
2: Привет.
0: В какой-то период ты подпропала.
2: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами с папой, и я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
1: «Не дудь». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дудь». 18+. Новое радио.

жизнь нового радио частично описана в мультипликационном фильме. И это правда, друзья. Называется он «Красногорский парк». Ну и, собственно, если вы просыпаетесь вместе с утренним шоу, то вам известны все герои. Поэтому милости просим.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
6: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
7: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130. 0+. Новое радио.

Вот это голосина, конечно. Зейн на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте, но не это важно. Важно, что ни одна пятница, ни один уикенд не наступал у нас без микса М. Хаслера. И первый летний микс уже через 10 минут. Да, ребятушки, будет бодренько. Красивого вечера, это новое.

0: by DJ M. Hustler на новом радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.

«Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Припати. By DJ

Припати by DJ M. Hustler на новом радио.

0: 22 часа в Москве.
1: Новое радио.
0: Думаю, во, прикольчик такой. 10 вечера, время московское. У нас тут синее небо, светло. И тут же получаю кружочек из Санкт-Петербурга, где просто день-деньской. А меж тем, друзья, выходные уже объявлены открытыми.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали.

0: форум, все дела, Найк Борзов поет, Ума Турман, Зиверт, Лолита и Ваня Дмитриенко, и много-много-много-много кто еще. А, кстати, вот если ты в достаточной степени прокачаешься в обозримой перспективе с нашей поддержкой, то, может быть, в следующем году и тебя пригласят за денежку немалую.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Новое радио.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Все мои.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Разбежаться сойдет.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: Создатели нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Новое на новом. Дима Урих. На меня ты не сердись.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

1%. Сомнения, меня не люби, не люби меня.